0: которая информировала бы пациентов о том, что по итогам исследований целесообразно проконсультироваться у специалистов. Россия направит в Венесуэлу пострадавшую от разрушительного землетрясения гуманитарный груз, включающий палатки для временного размещения, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Забег с участием невесты женихов пройдет в Железноводске сегодня, 4 июля. Мероприятие приурочили ко дню семьи, любви и верности. Невесты смогут бежать в платьях, фате и праздничных аксессуарах, а женихи в костюмах или других элементах свадебного стиля. Длина дистанции 400 метров. Самых быстрых невест ждет полет на воздушном шаре. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.
1: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 4 утра. Вместе. Каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. На маркетплейсах появится обязательная проверка информации о товарах. Как сообщает ТАСС, новое правило утвердило правительство. Перед тем, как карточка появится на сайте, площадка должна будет проверить сведения, которые указал продавец. В первую очередь это коснется товаров, связанных со здоровьем и безопасностью покупателей. Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Дованковым предложили внедрить на портале госуслуг и в личном кабинете «Мое здоровье» сервис уведомления о необходимости обращения к врачу на основании результатов лабораторных анализов. Об этом пишут РИА Новости. В обращении предлагается разработать автоматическую систему оповещений, которая информировала бы пациентов о том, что по итогам исследований целесообразно проконсультироваться у специалистов. Россия направит в Венесуэлу пострадавшую от разрушительного землетрясения гуманитарный груз, включающий палатки для временного размещения, продовольствие, медикаменты и предметы первой необходимости. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин. Забег с участием невесты женихов пройдет в Железноводске сегодня, 4 июля. Мероприятие приурочили ко дню семьи, любви и верности. Невесты смогут бежать в платьях, фате и праздничных аксессуарах, а женихи в костюмах или других элементах свадебного стиля. Длина дистанции 400 метров. Самых быстрых невест ждет полет на воздушном шаре. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио Мир.

Музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

0: нужно машину, пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная Тверская.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 5 утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кухруманова. По ее словам, сначала такой формат будут тестировать в течение примерно 2 лет. Затем Центробанк решит, станет ли он постоянным. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. В Петербурге основной период единого госэкзамена школьники завершили с рекордными показателями. 914 раз показали результат 100 баллов. Это наивысший итог за всю историю проведения ЕГЭ в городе на Неве. Больше всех максимальный балл по ЕГЭ выпускники получили по математике – 337 человек. На втором месте русский язык – 159 учеников. С физикой на 100 баллов справились 125 школьников. В московском парке «Серебряный бор» 12 июля вновь состоится масштабный костюмированный САП-фестиваль. В прошлом году в заплыве участвовали около 3000 человек. На Москве-реке можно было увидеть людей в костюмах Нептуна, дельфина, мухомора, лягушки, принцессы, ангела, пчелы, тигра и многих других. 101-летняя жительница США поделилась секретом долголетия. Норма Свон родилась в 1925 году. По словам дочери женщины, у Свон особый настрой на благодарность. Что бы ни случилось в ее жизни, она благодарна. Она засыпает ночью благодаря Богу за все. Друзья и родные описали именинницу как человека, который умеет превращать негатив в позитив. Николай Суворов, Радио «Мир».
2: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: музыкальное информационное радио. Реклама.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.
3: Там в качале громко чайки и не случайно. А причалы бьются вон, как на чаке. И нас с тобой. Они качали

хорошо звучит. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мне быть?
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии Николай Суворов. Здравствуйте. Российские банки смогут открывать кошельки с цифровыми рублями на собственном балансе ближе к 2029 году. Об этом сообщила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова. По ее словам, сначала такой формат будут тестировать в течение примерно 2 лет. Затем Центробанк решит, станет ли он постоянным. Если банки получат такую возможность, они смогут предлагать клиентам вклады и кредиты в цифровых рублях. Россия и Танзания подписали меморандум о сотрудничестве в области туризма. К концу года число взаимных поездок может достигать 80 тысяч человек. В четверг в Москве приземлился первый в истории прямой рейс из Дар-эс-Салама. Рейсы будут выполнять компании Танзании 3 раза в неделю. В музей-заповедник «Царское село» из Китая доставили 155 настенных панно. Это часть убранства китайского зала в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Исторический декор был утерян в годы Великой Отечественной войны. Лаковое панно – основной элемент декора самого большого парадного зала на личной половине Екатерины Великой. Они установлены в 3 яруса, как это было изначально. В Англии кошка вернулась домой синей и удивила хозяйку. Поначалу владелица решила, что кто-то специально облил питомца краской. Но оказалось, что соседи устроили вечеринку по случаю объявления пола будущего ребенка. Во время праздника дети играли с мячами, наполненными безопасным голубым порошком из кукурузного крахмала. После окончания праздника любопытная кошка, вероятно, решила поваляться в оставшемся порошке. Пока это все новости. Николай Суворов, Радио «Мир».

хорошо звучит. Лето в каждом звуке.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах, но...

0: музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».
1: Мы снова танцуем.

Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду, дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 7 утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Три человека, в том числе 4-летний ребенок, пропали во время сплава по реке Иркут. Об этом сообщает Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В Карачаево-Черкесии 2 недели ищут туристы из Москвы. Спасатели обследуют сложные участки у рек Уч-Кулан и Кубань, осматривают русла, острова, переливы и берега водоемов. В России появится уникальный сервис для поиска пропавших питомцев. Его в понедельник запустит платформа «Авито», сообщает РИА Новости. Сервис будет называться «Хвост-радар». Искать животное он будет по фотографии. Владельцу будут предоставляться подборки объявлений, среди которых потенциально может быть его питомец. Сервис позволит объединить всех, кто занимается поиском потерянных животных. Археологи нашли в историческом центре Великого Новгорода около 150 свинцовых товарных пломб. В древности ими скрепляли связки мехов и другие товары. Обнаружены также украшения, оружие, элементы упряжи. Все предметы переданы реставраторам, работы продолжаются. Троицкие раскопы к югу от Кремля в Великом Новгороде исследуются уже несколько десятилетий и регулярно приносят крупные археологические открытия. В зоопарке Алматы впервые за 20 лет родились еноты-полоскуны. В первые месяцы они находились в укрытии вместе с матерью. Белла проявила себя как заботливая мама и не подпускала к детенышам посторонних. Сейчас малыши окрепли и начали выходить в большой вольер. Посетители могут наблюдать за тем, как они осваивают окружающий мир. Пол детенышей пока определить не удалось, поэтому имена им выберут позднее. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Каждый, кто пришел в солнечные выходные на пляж и нашел место для своего полотенца, или тем более свободный шезлонг, может смело заявить: «Мне так повезло». Мари Краймбрери открывает новый час на Радио Мир. Александр Лазарев у микрофона. Всем привет! Впереди у нас только любимая музыка, а сея и звонки уже звучат. Через 20 минут поговорим о маршмеллоу в программе «Соль и перец», а во второй половине часа не пропустите минутную историю о дне фруктового салата.

Я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киоск. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

Проспект укрыт покрывалом тумана. Люди лениво листают в рез, а мы вторим аккордом пиано, пока у бара готовят эспрессо. Еще немного и пора бежать, буквально 15 минут. Нам столько нужно друг другу сказать.

0: Удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир.
1: Музыкально-информационное радио.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Минувшим летом на даче у меня из коробки стал пропадать зефир. Проследив за детьми, я выяснила, что они пытались поджарить его на костре, насмотрелись где-то в кино. Пришлось провести мастер-класс, а заодно объяснить, что для костра лучше подойдет маршмеллоу. Эти лакомства довольно часто путают, хотя общее у них только наличие сахара. Способ приготовления, ингредиенты и вкус различаются. Самый древний предок маршмеллоу появился в Древнем Египте как лекарство от ангины. Его делали из корня алтеи. Сначала вкус был горьким, смешали с медом, еще и конфеты получились. В 19 веке французы рецепт усовершенствовали, взбив корень алтея с сахаром, водой и белками. Название придумали британцы. Маршмеллоу они называют растение мальвоболотное, она же алтей лекарственный. В наши дни маршмеллоу делают из кукурузного крахмала, сахара, воды с сиропом глюкозы и желатина. Все это соединяют, взбивают, формируют в колбаски, подсушивают и нарезают. Ничего сложного, даже дома можно приготовить. При помощи маршмеллоу декорируют торты и мороженое, его жарят на костре во время пикников, добавляют в горячие напитки и даже в салаты. Соль в том, что желатин, входящий в состав этого кондитерского изделия, полезен для укрепления суставов и поддержания эластичности кожи. А перец в том, что потребление продуктов, содержащих сахар, стоматологи рекомендуют ограничить. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Власти Ростова ищут инвестора для канатной дороги через Дон. Об этом сообщает Министерство экономического развития области. Проект готов, определены территория, схема, размещение и предполагаемый объем капитала вложений. Канатная дорога включена в перечень приоритетных для региона инициатив вместе с цементным и сахарным заводами, а также концертным центром. Маршрут будущей канатной дороги может связать центральную часть Ростова-на-Дону с рекреационной зоной на левом берегу. Казань в ноябре примет международную строительную неделю БРИКС. Участие в ней примут 6 тысяч человек. Основные мероприятия форума пройдут в выставочном центре «Казань-Экспо» и в комплексе «Пирамида». В Татарстане уже создан оргкомитет по подготовке и проведению мероприятия. Международная строительная неделя БРИКС пройдет с 10 по 13 ноября. Мероприятия в рамках выставки недвижимости начали проводиться уже с 1 июля. Самара участвует в выставке «Городская эволюция. 35 лет развития». Она проходит в Москве. Стенд областной столицы на торжественной церемонии презентовал заместитель главы Самары Владислав Зотов. Он отметил, что «Городская эволюция» — это про то, как сделать город удобнее и интереснее для жителей. Возрожденный музей-галерея «Заварка» и обновленный станкозавод как раз об этом. Для Самары участие в проекте — это возможность показать свои достижения и увидеть лучшие практики других городов. Экспозицию можно посетить до конца июля. Гости и жители Мурманска смогут побывать на празднике «Мурманский Арбат». В эти субботу и воскресенье он будет проходить на Ленинградской улице. В программе творческие мастер-классы на свежем воздухе, а также живая музыка и яркие номера от заполярных артистов. Организаторы обещают, что посетители останутся довольны. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390. We'll be right back.

0: Солнце, мир. Хорошо звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» мультфильмы. 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 8 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Эксперимент по оказанию госуслуг гражданам России за рубежом охватил 12 стран. Пилотный проект распространился в том числе на Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Кыргызстан и Китай, сообщает Минэкономразвитие. Прием граждан организован в информационно-консультационных центрах. Уже сейчас в Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане граждане могут оформить СНИЛС и получить электронную подпись. Сертификаты и ключи выпускаются в России. После завершения пилотного проекта его результаты планируется использовать в постоянном системе обслуживания. Аномальная жара в Европе затронула Альпы. Снег на швейцарских ледниках растаял на несколько недель раньше. 29 июня на леднике Рона наступил день таяния ледников. Это период, когда снег, который накопился за зиму, тает, и ледники начинают терять нижние слои. В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна жары. Она привела к обновлению исторических температурных рекордов. В Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 градусов. Горные реки Алматы под контролем. Третий день в городе не прекращаются дожди. Из-за склоновых стоков и таяния ледников резко вырос уровень воды в водоемах, сообщает телеканал Мир-24. Спасатели заканчивают работы на реке Аксай. Они расчистили и укрепили ее русло в районе защитной плотины. Ранее жителям одного из сел рекомендовали покинуть свои дома у обрыва реки. Дожди в Алматы продлятся еще несколько дней. В Индии, в штате Керала, появился санаторий для слонов. После продолжительного сезона фестиваля им прописали месячную реабилитацию. В нее вошли особое лечебное меню и спа-процедуры. Слонов в санатории моют дождевой водой, а еще чистят кокосовой скорлупой. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Женская память – штука непредсказуемая, и если девушка не помнит, где оставила заколку для волос, это вовсе не значит, что она не помнит, что именно ей говорил мужчина 6 месяцев назад, ровно в 8:05. Главное нам, мужчинам, не забывать о таких свойствах женской памяти. Ольга Серябкина открывает новый час на радио «Мир», Александр Лазарев у микрофона. Только любимая музыка впереди. Через 20 минут поговорим о научных подходах к тренировкам в программе «Фитнес-шейк», а во второй половине часа не пропустите минутную историю о дне фруктового салата.

Удивительный мир. Чайки могут пить соленую воду. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, как превратить спорт в удовольствие. Есть у меня друг, работает специалистом по анализу и обработке данных. Удаленно, а это значит ненормированный рабочий день и неограниченное количество подходов к холодильнику. Как следствие, лишние килограммы. А недавно я встретила его и не узнала. Передо мной стоял стройный, подтянутый мужчина. Оказалось, он уже третий месяц активно внедряет рабочие навыки в жизнь, тестирует тренировки на основе сбора данных. Такой подход используется в профессиональном спорте. А сейчас, благодаря фитнес-приложениям с элементами искусственного интеллекта, он стал доступен и любителям. Умные часы и фитнес-браслеты считывают информацию о сне, дыхании, пульсе и формируют наиболее эффективную программу занятий, отслеживая ее выполнение в текущем моменте. Например, вы бегаете, чтобы сбросить вес. Значит, важно держать пульс в диапазоне 50-60% от максимального. Гаджет в связке с приложением будет анализировать его, давая понять, ускориться или притормозить. Или, допустим, вы хотите нарастить мышцы. Тогда следует чередовать нагрузку, чтобы пульс был попеременно в пиковой, максимальная нагрузка, и к

0: кардио, 70% от максимума – зонах. Так организм будет восстанавливать мышцы с запасом. Заниматься можно хоть в зале, хоть дома. Скорее всего, у вас даже есть все необходимое – смартфон, фитнес-браслет или умные часы. Остается найти приложение, загрузить данные и следовать инструкциям. Из очевидных минусов – отсутствие контроля техники выполнения упражнений и эмпатии. Нередко бывает, что на тренировке что-то не получилось, и если экран гаджета лишь констатирует, что вы не справились, то тренер или друг всегда вас поддержит. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
1: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Авиакомпания FlyOne Armenia запустила регулярный рейс между Ереваном и Казанью. Официальная церемония прошла в пятницу в Ереванском международном аэропорту Звартноц. Рейсы будут выполняться каждые понедельник и пятницу. Ранее сообщалось, что FlyOne Armenia готовится к запуску рейса. Первый полет планируется выполнить 26 июля. Две недели назад армянский авиаперевозчик начал полеты из Еревана в Алматы. В Самаре на Московском шоссе и Фрунзенском мосту установлены табло и знаки переменной информации. Это сделано в рамках обновления интеллектуальной транспортной системы. 9 больших экранов и 18 знаков информируют водителей о дорожно-транспортных происшествиях, ремонте и погоде. На Фрунзенском мосту установлены 2 автоматические метеостанции. Система развивается в регионе в последние 5 лет. В ней насчитывается более 1000 программно-аппаратных комплексов и около 400 контроллеров. Мурманск вошел в топ-5 самых популярных направлений для семейного отдыха летом. По данным сервиса Броневик.ком, число бронирований жилья в Мурманской области на июнь-август выросло на 27% по сравнению с прошлым годом. Одной из главных причин роста интереса эксперты называют возможность наблюдать горбатых китов и белуху у берегов Териберки. Туристов привлекают также полярный день, экскурсионные маршруты и транспортная доступность региона. В Ростове проходит фестиваль виноделия, сыров и деликатесов. Гостями форума «Вина-река» станут более 2000 человек. Он проходит на территории Ростов-арены. Участников же ожидается более 1000. В рамках фестиваля планируются дегустации, а также квесты, розыгрыши призов и развлекательная программа. Фестиваль пройдет в рамках туристического форума гостеприимства «Ростов-на-Дону. Город со вкусом». Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

0: каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте «Радио Мир».

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь, 6 и Кирова, 2. «Зоофарм» – с заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Туве продолжаются поиски двух пропавших девочек. Основная зона операции — река Енисей. Спасатели исследовали там 30 километров вниз по течению. Обстоятельства исчезновения двух девочек в Кызыле до сих пор неизвестны. Есть несколько версий. Среди них несчастный случай, побег из дома и похищение. В 400 метрах от возможного места исчезновения раньше нашли обувь одной из девочек. На берегу Енисея были и их телефоны. К поискам подключили водолазов. В Дагестане музей выставил на всеобщее обозрение цепь Прометея. Ее возраст оценивают в 3000 лет. Артефакт нашли в горах во время скальных работ. Он уходил вглубь породы на несколько метров. Весят цепи более 60 килограммов. При этом конструкция не имеет соединительных швов. Перед выставлением в витрине цепь отреставрировали. Магнитная буря накроет Землю в эти выходные. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Суббота начнется на Земле с магнитной бури красного уровня активности. Прогноз актуален для средних широт, в том числе для Москвы. К понедельнику ожидается новое возмущение магнитосферы. Ранее специалисты Центра погоды ФОБОС предупреждали о самой сильной буре с марта этого года. Актер Том Круз собрал команду специалистов для ухода за своей прической. Ее регулярно проверяют, а при первых признаках ломкости или выпадения волос принимают меры, чтобы устранить проблему. За внешний вид актера отвечают сразу несколько профессионалов, в их числе специалист по уходу за волосами. Он моет голову и делает массаж кожи головы. Парикмахер занимается укладкой, технические сотрудники контролируют правильное применение косметических средств. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: лето в каждом звуке. Смотрите на телеканале «Мир». Судьбы держав и правителей.
1: Кто стоял за взрывом в Роттердаме?
0: Секреты разведок и спецслужб.
1: Почему оправдали убийцу Петлюры?
0: Темные стороны известных событий и белые пятна великих биографий.
1: История не терпит сослагательного наклонения.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир» прямо сейчас. Программа рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет. Тайна семьи тренера Якушина. Исторический детектив с Николаем Валуевым.
1: В марте 1971 года в Швеции проходил чемпионат мира по хоккею с мячом. Хозяева принимали команды из Советского Союза, Финляндии и Норвегии. Сборная СССР привезла в Москву победу, но осталось без одного из членов делегации. Переводчик Советского спорткомитета Михаил Михайлович Якушин попросил у властей Швеции разрешения остаться в капиталистической стране и не возвращаться на родину. Михаил Михайлович Якушин был сыном выдающегося советского футболиста и тренера Михаила Иосифовича Якушина. Легендарный игрок московского «Динамо» в 30-е и 40-е годы. Наставник, который 6 раз делал свою команду чемпионами страны. Главный тренер сборной Советского Союза по футболу. Якушин-младший не был звездой спорта, но стал хорошим инженером, а потом переводчиком. О побеге Михаила Якушина-младшего из Советского Союза не написала ни одна шведская газета. Возможно, поэтому появилось предположение, что сын тренера тайно вывез секретные документы о противоракетной обороне советских границ. По другой версии, переводчик Михаил Якушин был лишь курьером, который доставил бумаги, но не знал, что в них. Существовала и бытовая версия. Переводчик решил остаться в Швеции ради любви. Ветераны футбольного «Динамо» вспоминали, Михаил Якушин сам помог сыну устроиться на работу в Комитет по физической культуре и спорту при Совете министров СССР. До этого Якушин-младший трудился инженером в одном из почтовых ящиков Москвы. Так называли предприятия, работающие на оборонную промышленность. То ли конструкторского бюро, то ли научно-исследовательского института. Никто толком не знал, чем он там занимался.
0: Константин Осипов. Спортивный обозреватель, комментатор.
2: Это фактически просто переводчик, просто клерк спорткомитета. Да? Человек, который вряд ли бы был такого уровня, чтобы заинтересовало все массовые средства массовой информации. Да? Вот. Но с другой стороны, он был сын тренера сборной Советского Союза по футболу. И, видимо, что-то еще было в этой ситуации, какое-то желание пристегнуть к нему самому, к его истории, какой-то вот шпионский скандал.
1: Даже покровительство отца не избавило Михаила Якушина от тщательной проверки КГБ перед командировкой за границу. Причин не выпускать его в составе делегации на чемпионат мира по хоккею с мячом в Швецию не нашли. Якушин-младший получил выездную визу. В 1960-е годы спецслужбы Швеции разработали специальный протокол для работы с перебежчиками из социалистических стран. О каждом случае немедленно докладывали премьер-министру страны. В 1971 году этот пост занимал Улов Пальме, большой друг Советского Союза. Однако даже тесные личные контакты Пальма с генсеком ЦК КПСС Леонидом Брежневым не заставили шведские власти вернуть Якушина-младшего в Москву. Возможно, помешали другие связи правительства Пальма с крупными американскими бизнесменами, а через них с администрацией президента США Ричарда Никсона.
0: Константин Иванов. Научный руководитель БГТУ «Военмех».
3: Как раз конец 60-х годов, начало 70-х годов являлась эрой, которой, может быть, открытые такие конфликты не происходили. Но в этот период

0: университета.
1: У меня, честно говоря, лично есть определенные вопросы. Как человек, который работает переводчиком, мог увести секреты, связанные с секретными разработками, к которым нужно иметь определенный допуск. И тут надо понимать как раз, что допуск к таким материалам в Советском Союзе автоматически, по сути, означал, что человек станет невыездной. То есть, имея допуск к таким секретным данным, ты не станешь потом переводчиком в иностранной делегации, если бы у тебя, кто бы ни был твоим отцом, какие бы у тебя ни были связи, секретность есть секретность. И в Советском Союзе с этим было достаточно строго. Поэтому лично с этим аспектом у меня большие вопросы. Как, во-первых, мог молодой человек получить допуск и успеть поработать настолько в конструкторском бюро, в каком-то, может быть, секретном, и успеть еще стать переводчиком, чтобы получить допуск к таким материалам.
2: После того, как Якушин-младший попросил у властей Швеции возможности остаться в стране, полиция безопасности королевства укрыла его на засекреченной квартире и под охраной своих сотрудников. По протоколу работы с перебежчиками его подробно допросили о семье, о работе. Когда представители спорткомитета вернулись из Швеции без Якушина-младшего, председатель КГБ Юрий Андропов запросил ЦК КПСС разрешение на операцию по немедленному возвращению беглеца. Для многих историков это подтверждение версии о секретных документах, которые якобы вывез Михаил Якушин. В Стокгольм отправили бывшего игрока московского «Динамо» Бориса Кузнецова. После завершения карьеры в спорте он стал инструктором по физической подготовке в системе КГБ СССР. Якушин-младший был с ним знаком и мог согласиться на встречу. И если бы Кузнецову удалось посадить перебежчика в дипломатическую машину, то он мог бы вывести того на территорию посольства.
0: Константин Иванов, научный руководитель БГТУ «Военмех».
3: В это время, вот в 70-е годы, очень много внимания было уделено мобильности различных средств нанесения удара, мобильные пусковые установки, БЖРД был создан. И в это время очень активно стали заниматься ПВО силами противовоздушной обороны. И если брать разведки мира, то их в этот момент больше всего интересовали не только наступательное ядерное оружие наше, которое всегда их интересовало, но и системы защиты ПВО.
2: Советские дипломаты добились от МИД Швеции и полиции безопасности разрешения на встречу Бориса Кузнецова с Михаилом Якушиным. Впервые шведы отреагировали на запрос посольства СССР. До этого все обращения, касавшиеся судьбы Якушина, оставались без ответа. Машина посольства СССР остановилась на тихой улице в Стокгольме. Кузнецов вышел и стал ждать у открытой дверцы. Михаил Якушин приблизился к Борису Кузнецову, но остановился в 5-6 шагах и заявил, что в Москву не вернется. Когда Кузнецов сделал движение в сторону Якушина-младшего, перебежчик резко сорвался с места и скрылся в переулке.
0: Константин Осипов, спортивный обозреватель, комментатор.
4: Это конец 60-х, начало 70-х. Холодная война. Война разведок, ЦРУ, КГБ, британская разведка, да? Можно сказать, что весь мир жил в такой лихорадке, шпионской лихорадке, да? И это отражалось, например, в культуре. То есть снимают новые серии про Джеймса Бонда. Выходит в Советском Союзе потрясающий такой мультик, так он и назывался, да, «Шпионские страсти». Высоцкий, помните, поет, да, вечно в кожаных перчатках, чтобы не делать отпечатков. И, конечно, я, например, не удивляюсь, да, что в такой атмосфере дел сына Якушина тоже был такой, знаете, в нем нашли шпионский след.
2: После неудачи Бориса Кузнецова председатель КГБ Юрий Андропов получил разрешение на крайние меры. Командировать в Швецию Михаила Иосифовича Якушина, чтобы он встретился с сыном и уговорил его вернуться.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». Продолжение следует. Удивительный мир. Колибри совершают до 200 взмахов крыльями в секунду. Слушайте.
5: слушайте «Мир».

0: Музыкально-информационное радио. Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+. «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса. Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм. Забота о здоровье ваших животных.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Geely City Ray. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Geely D-Auto. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
6: Смоленская керамика на века.
7: Алло.
8: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
11: «Радио Мир» Смоленск.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Исторический детектив с Николаем Валуевым. Тайны семьи тренера Якушина. Продолжение.
1: Михаил Иосифович Якушин прославился еще в 30-е годы. Он был игроком московского «Динамо» и выступал сразу в трех видах – футболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Он быстро заработал себе репутацию универсального спортсмена, шахматиста на поле и огромное уважение не только в советском спорте. Спортивное общество «Динамо» с самого начала относилось к системе главного политического управления НКВД. Первым почетным председателем стал Феликс Дзержинский. Далее этот пост становился наследственным для руководителей госбезопасности. Вячеслав Минжинский, Генрих Ягода, Николай Ежов и Лаврентий Берия оказывали содействие своему клубу, особенно футболистам и хоккеистам. Покровительством Берии пользовался и Михаил Якушин.
0: Константин Осипов. Спортивный обозреватель, комментатор.
2: Это очень был такой потрясающий игрок. Именно тогда он получил свое прозвище «Хитроумный Михей». Да? Не «Хитрый Михей», а именно «Хитроумный». Потому что он мог посмотреть в одну сторону, а пас отдать в другую. Что в футболе, что... Значит, в хоккее с мячом, которые по схемам где-то похожи. Поэтому, конечно, он считался одним из первых наших таких вот универсалов, да, который мог выигрывать.
1: Михаил Иосифович стал старшим тренером московского «Динамо» в 1944 году. Команда была чемпионом страны, поэтому именно ее Ассоциация футбола Англии пригласила провести товарищеские матчи с лучшими клубами страны. Само турне стало легендой, а разгром команды «Кардифф-Сити» в Британии обсуждают до сих пор. «Динамо» победило со счетом 10-1.
0: Константин Осипов. Спортивный обозреватель, комментатор.
2: Известный факт, что перед турне в Англию их позвали в Кремль. Лично Берия принял тренерский состав и спросил, мы поедем, чтобы выигрывать. Ну, тренеры советские, как всегда, сказали, да, конечно, другого результата и не будет.
1: Побег Якушина-младшего совпал с закатом карьеры его отца. Одной из причин стало плохое выступление в 68-м году на чемпионате Европы. Сборная Советского Союза проиграла англичанам матч за третье место. После этого Якушин-старший стал тренером Пахтакора, тбилисского «Динамо» и «Локомотива». Сотрудники государственной безопасности в Москве проверили списки документов, которым имел допуск Михаил Якушин-младший до того, как перешел на работу в спорткомитет. Никакой государственной тайны в них не нашли. И вот тогда появилось подозрение, что переводчика использовали как курьера. Возможно, он даже не знал, что везет в Швецию. Членов спортивной делегации, которые ездили на чемпионат мира по хоккею с мячом, тщательно опросили. Никто из них не смог вспомнить, чтобы Якушин-младший вел себя как-то подозрительно, встречался с посторонними или надолго отлучался без необходимости.
0: Константин Иванов. Научный руководитель БГТУ «Военмех».
3: Для того, чтобы ознакомиться с информацией, нужно иметь, во-первых, допуск, который дается Комитетом государственной безопасности, проверяется и дается руководителям предприятия. Конечно, исключения бывают, но я думаю, что рядовой инженер не мог иметь отношения к высшей степени секретности, к особо важной информации.
1: Знакомые семьи Якушиных позднее вспоминали, что сын тренера всегда казался довольно замкнутым и молчаливым человеком. О его настроении и тем более сильных эмоциях не знали даже близкие родственники. Но при этом Михаил Михайлович был очень организованным. Он всегда все делал по плану и вовремя.
0: Константин Осипов. Спортивный обозреватель, комментатор.
2: Тот документ, который приписывают сыну Якушина, что якобы он его прихватил и увез в Швецию, я думаю, что доступ к таким документам, если бы и был у него, то он автоматически был бы невыездной, правильно? У него есть доступ к такой документации, то есть понятно, что это первый уровень секретности. Потом он же был простой переводчик. Он поехал в Швецию на турнир по хоккею с мячом. Ну вот. И для меня, например, вообще непонятно, как это он мог прихватить такой документ. Но, с другой стороны, знаете, какая была история, что Сразу же BBC сделала целую программу на этот случай.
1: Тренер Михаил Якушин прилетел в Стокгольм. Его встретили сотрудники советского посольства. Несколько дней обсуждали с полицией безопасности организацию встречи. Михаил Иосифович требовал, что говорить с сыном он должен один на один, без посторонних. Или же свидание вовсе не состоится.
0: Константин Алексеев, доцент кафедры истории журналистики Санкт-Петербургского университета.
4: На самом деле переводчик мог бы сделать очень много, нанести вреда, потому что этот период, он хотя и связан с таким и в спорте, и в целом в общественно-политической жизни потеплением в отношениях между Западом и Советским Союзом, но тем не менее были моменты, которые могли послужить идеологическим оружием, а спорт на тот момент был естественно идеологическим оружием, которое использовалось.
1: Отец и сын встретились один на один. Якушин-младший узнал, что после его побега тяжело заболела мать, Анна Федоровна. А младшую сестру Наталью, которая работала в посольстве СССР в Бразилии, срочно отозвали в Москву и запретили работу за границей. Самому тренеру тоже закрыли выезд за рубеж. Михаил Иосифович никогда подробно не рассказывал, как увиделся с сыном в Швеции. Была информация, что встреча произошла в одном из парков Гетеборга. Местная полиция безопасности и сотрудники советского посольства могли наблюдать за мужчинами. Но никто не сумел бы незаметно приблизиться, чтобы подслушать разговор или попытаться похитить невозвращенца. Тренер сидел на скамейке и кормил уток в озере, когда к нему подошел сын. Сначала беседа была похожа на деловую встречу давних друзей. Ни объятий, ни внешне заметных эмоций. Когда мужчины встали, чтобы пройтись по дорожке парка, стало заметно, как они внешне похожи. По требованию КГБ Михаил Якушин должен был спросить сына, готов ли тот вернуться в Советский Союз. Но Якушин-младший ответил отказом. Тогда, говорили, отец передал единственную просьбу из Москвы и от себя лично – воздержаться от резких политических заявлений. Михаил Михайлович пообещал.
0: Константин Алексеев, доцент кафедры истории журналистики Санкт-Петербургского университета.
4: Швеция была очень удобным местом. В принципе, Швеция, Финляндия – самые близлежащие капиталистические страны, соседствующие с Советским Союзом. И традиционно очень многие наши невозвращенцы уходили оттуда. Насколько я помню, Александр Могильный, один из первых пионеров советского хоккея, он тоже уехал из Стокгольма, тоже не вернулся. Ну, такой маршрут достаточно хорошо известный. Ну, а в данном случае с Якушиным, по-моему, там еще все более просто. Это была его просто первая поездка за рубеж, которую он тут же и воспользовался. Первая же возможность, и он из этой поездки не поехал. Ну, так, видимо, сложилось, ну, с одной стороны, а с другой стороны, ну, действительно, в Швеции достаточно удобно было остаться.
1: Дома от Михаила Якушина потребовали подробный отчет о встрече с сыном. Но председатель КГБ Юрий Андропов, по свидетельству современников, все равно подозревал, что Якушин-младший сумел увести государственные секреты.
0: Константин Иванов, научный руководитель БГТУ «Военмех».
3: Если говорить о 70-х годах, тогда возможность снять какую-то информацию можно было только с помощью пленочных фотоаппаратов. И огромное количество фотоаппаратов были портативные, которые использовались шпионами, разведчиками. Были даже некоторые разработки, в частности, в Швеции.
1: Были наказаны сотрудники в Москве, которые проверяли Якушина-младшего перед командировкой и сопровождающие спортивной делегации за то, что проглядели побег. Только через 17 лет Михаил Иосифович узнал настоящую причину побега сына. И даже встретился с ней в Швеции, когда ему наконец-то разрешили поездку для свидания с Якушиным-младшим. Вопрос обсуждали на уровне Центрального комитета партии, но решили, что тренер не совершит никаких глупостей и выдали выездную визу.
0: Константин Осипов, спортивный обозреватель, комментатор.
2: Конечно, эта история очень долго скрывалась. И только ветераны «Динамо» иногда рассказывали о ней, что вот, а вот сын Якушина остался в Швеции, и что действительно были какие-то попытки его вернуть через КГБ, через самого Михаила Васильевича, чтобы он действительно как бы осознал свою ошибку и вернулся.
1: На второе свидание в Гетеборг Михаил Иосифович вез из Москвы подарки для семьи сына – книги и конфеты. Как только открылась дверь дома, на порог выбежал мальчик. Дед впервые обнял внука. Следом вышла жена сына, Бригитта. Она сдержанно поздоровалась и пригласила гостя войти. Личность Бригитты осталась главной загадкой побега Якушина-младшего. Про эту женщину известно только то, что она стала женой беглеца почти сразу после того, как он остался в Швеции. И сам Михаил Якушин, и члены его шведской семьи отказывались от публичности и не давали интервью. Михаил Якушин-младший выполнил обещание, которое дал отцу во время их свидания в Стокгольме сразу после побега из СССР. Он так и не сделал ни одного политического заявления. В Швеции он построил карьеру инженера и тихо вышел на пенсию. Дальше его следы и следы всех членов его семьи теряются.
0: Исторический детектив с Николаем Валуевым. Смотрите на телеканале «Мир» и слушайте на радио «Мир». «Мир». Музыкальное информационное радио. Вместе каждый день.
5: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Новосибирске в субботу запустят дополнительную электричку. Вечерний поезд отправится от платформы «Пригородный простор» в 22:45. Жители и гости города смогут уехать на нем с музыкального фестиваля. По пути следования поезд сделает остановки на платформах «Ипподром», «Западная площадка», «Новосибирск-Западный», «Жилмассив» и «Правая Обь». В компании «Экспресс Пригород» попросили пассажиров заранее планировать поездки, учитывать изменения в расписании в день фестиваля. В Казани почти на весь июль перекроют улицу Петра Видера. Ограничения, связанные с восстановлением участка коллектора ливневой канализации после образовавшегося провала, сообщает мэрия столицы Татарстана. С 16 по 29 число будет частично закрыта проезжая часть от улицы Михаила Миля до улицы Дементьева. В Самаре кинотеатр под открытым небом «Филин» приглашает зрителей на сеансы. В субботу можно будет посмотреть фильмы «Я шагаю по Москве», комедию «Римские каникулы» и биографическую музыкальную драму «Пророк. История Александра Пушкина». В воскресенье в программе «Картины для семейного просмотра» — это серия мультфильмов о Фунтике, а также фильм «Усатый нянь». И еще в воскресенье любители органной музыки ждет концерт в Костеле. Там прозвучат шедевры Баха, Брамса и Гильмана. Ливни с грозами зальют Хабаровский край в эти выходные. В субботу подует южный ветер. В воскресенье он сменится на северо-восточный с порывами до 14 метров в секунду, сообщает гидрометцентр. Воздух будет прогреваться до 26 градусов. В Хабаровске синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Нынешнее лето в крае выдалось прохладнее обычного из-за охотского антициклона. Он простоял весь июнь и пока что уходить не собирается. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Смотрите на телеканале «Мир».
6: 6 ограблений за 2 месяца.
0: Шпионский детектив.
7: Ты же в торговых рядах главный специалист.
8: По карманной тяге, вор я.
0: Времен НЭПа.
9: Сегодня карманник, завтра грабеж.
0: Трактир на Пятницкой. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Лето в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
4: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: новых снов.
1: Приходите на Суговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Трактир на Пятницкой». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями, возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно, возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду, дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 10 часов утра. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Свердловской области остаются затопленными 115 частных домов и более 1800 приусадебных участков. Также под водой 8 низководных мостов, сообщает региональный главком МЧС. В пунктах временного размещения всего 5 человек, остальные разъехались по родственникам. Спасатели оказывают адресную помощь местным жителям, они откачивают воду с помощью мотопомп, а также патрулируют территории и подвозят питьевую воду. Участвуют в ликвидации последствий паводка почти 300 человек. В Венесуэле число погибших в результате землетрясения превысило 2600 человек, об этом сообщает Министерство по коммуникациям и информации страны. 12600 пострадали, без жилья осталось более 15 тысяч. Для временного размещения открыты 59 лагерей. Среди пострадавших распределили почти 10 тысяч тонн продовольствия. Землетрясение повредило более 800 зданий. В Венесуэле было зафиксировано 890 авторшоков. Археологи нашли в историческом центре Великого Новгорода около 150 свинцовых товарных пломб. В древности ими скрепляли связки мехов и другие товары. Обнаружены также украшения, оружие и элементы упряжи. Все предметы, переданные реставраторам, работы продолжаются. Троицкие раскопы к югу от Кремля в Великом Новгороде исследуются уже несколько десятилетий и регулярно приносят крупные археологические открытия. В Москве в выходные ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до 24 градусов, сообщает столичное метеобюро. В субботу погоду будет определять атмосферный циклон. Есть вероятность выпадения местами града. К тому же при грозе возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. В воскресенье температура воздуха вернется к норме июля, но ненастная погода с небольшими дождями сохранится. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».

Самообман летом звучит так: незаменимых людей нет. Но стоит только написать заявление на отпуск, как сразу становится понятно, вы незаменимы и вообще некому делать вашу работу. К счастью, мы все-таки находим выход из ситуации. Всем, кто в отпуске, приятного отдыха, всем остальным продуктивных выходных. Нам обязательно нужно набраться сил, чтобы на следующей неделе переделать все и за себя, и за того парня. Александр Лазарев у микрофона, это была Мирчик. Далее на радио Мир Максим. Через 20 минут поговорим о любимом кино в программе «Киноцитаты», а во второй половине часа не пропустите минутную историю о дне фруктового салата.

0: Весной птицы поют громче. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама. Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова. Подарки всем покупателям.
2: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
3: При поддержке Министерства обороны РФ.

0: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
1: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
2: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
4: Помните ваш классный отпуск в прошлом году? Конечно, не помните. Ведь его не было. Обратитесь за бесплатной консультацией. Получите профессиональную оценку вашей ситуации и возможных решений. 515-800. Центр помощи кредитным должникам «Юпитер». Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит. Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво! Браво!
2: Какая няня?
1: Ночная.
2: Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни.
1: Прекрасно. Как Карина Родионовна.
2: Что Карина Родионовна? Ну, представляете, что вы говорите? Я как Карина Родионовна.
1: Это будет великолепно.
2: Что великолепно? Ну, какая из меня няня? Я трудный ребенок. У меня недавно у самого была няня.
3: Дед садовского воспитателя в фильме Владимира Грамматикова «Усатый нянь» сыграл Сергей Проханов. Закадровая легенда со съемок рассказывает, как именно нашелся исполнитель главной роли. По словам режиссера, Проханов явился на пробы приблизительно 200-м и с порога заявил: «Больше героя не ищите, я пришел». Грамматиков хоть и поразился такой наглости, на слово молодому лихачу не поверил. На тот момент у него был отработанный прием для кастинга. Он попросту запускал соискателей в комнату, где уже сидели 16 отобранных для фильма актеров детей, как их называли между собой на площадке, «бармалейчиков». Все артисты, которые заходили туда до Проханова, через какое-то время вылетали в ужасе. А Сергей Борисович не вышел вообще. Мало того, через 20 минут в комнате воцарилась абсолютная тишина. Утирая пот со лба, режиссер бросился смотреть, что происходит. И застал всю ватагу ребятишек вместе с Прохановым, лежащими на полу. «А мы рыбы, потому молчим», — объяснили дети. Актер, лежащий в центре, лишь молча качал головой. Грамматиков тут же утвердил молодого человека, который так быстро нашел общий язык с детьми, на главную роль.
1: Ребята, этот дядя будет у вас ночной няней. Иннокентий, молчи. Браво! Браво!
2: Какая няня?
1: Ночная.
2: Извините, но вы же сказали, что я буду петь песни.
1: Прекрасно. Как Карина Родионовна.
2: Что Карина Родионовна? Ну, представляете, что вы говорите? Я как Карина Родионовна.
1: Это будет великолепно.
2: Что великолепно? Ну, какая из меня няня? Я трудный ребенок. У меня недавно у самого была няня.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: музыкальное информационное радио. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир». Танцемания. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В России появится уникальный сервис для поиска пропавших питомцев. Его в понедельник запустит платформа «Авито», сообщает РИА Новости. Сервис будет называться «Хвострадар». Искать животное он будет по фотографии. Владельцу будут предоставляться подборки объявлений, среди которых потенциально может быть его питомец. Сервис позволит объединить всех, кто занимается поиском потерянных животных. Эксперимент по оказанию госуслуг гражданам России за рубежом охватил 12 стран. Пилотный проект распространился в том числе на Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Кыргызстан и Китай, сообщает Минэкономразвитие. Прием граждан, организованный в информационно-консультационных центрах, уже сейчас в Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Граждане могут оформить СНИЛС и получить электронную подпись. Сертификаты и ключи выпускаются в России. После завершения пилотного проекта его результаты планируется использовать в постоянной системе обслуживания. В Ростове проходит фестиваль виноделия, сыров и деликатесов. Гостями форума «Вина-река» станут более 2000 человек. Он проходит на территории Ростов-арены. Участников же ожидается более 1000. В рамках фестиваля планируются дегустации, а также квесты, розыгрыши призов и развлекательная программа. Фестиваль пройдет в рамках туристического форума гостеприимства «Ростов-на-Дону. Город со вкусом». Гости и жители Мурманска смогут побывать на празднике «Мурманский Арбат». В эти субботу и воскресенье он будет проходить на Ленинградской улице. В программе творческие мастер-классы на свежем воздухе, а также живая музыка и яркие номера от заполярных артистов. Организаторы обещают, что посетители останутся довольны. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

Лето в каждом звуке. Реклама.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
3: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 46-00-43. Пробное занятие бесплатно. 46-00-43.
4: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Трактир на Пятницкой». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями. Возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно. Возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями. Местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду. Дожди с грозами и плюс 20.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Россия поможет пострадавшей от землетрясения в Венесуэле продуктами и медикаментами. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин. В республику командируются специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля. В Венесуэле число погибших в результате землетрясения превысило 2600 человек, 12 600 пострадали, без жилья осталось более 15 тысяч. Авиакомпания Fly One Armenia запустила регулярный рейс между Ереваном и Казанью. Официальная церемония прошла в пятницу в Ереванском международном аэропорту Зворотнуц. Рейсы будут выполняться каждый понедельник и пятницу. Ранее сообщалось, что Fly One Armenia готовится к запуску рейса. Первый полет планируется выполнить 26 июля. США из-за жары отменили парады и фейерверки в День независимости. Она охватила центральные и восточные штаты. Из-за высокой температуры власти Вашингтона и десятков других городов были вынуждены отменить или перенести большинство мероприятий. В столице США столбики термометров поднялись до 38 градусов. Закрыта большая американская государственная ярмарка на Национальной аллее. Самым безобидным мороженым врачи считают классическое мороженое или сливочное. Фруктовый лед, по их мнению, напротив, не столь полезен из-за большого количества сахара. Это отмечают эндокринологи. Если сахар, сироп глюкозы, фруктозный сироп или другие подсластители стоят в начале списка ингредиентов, то, скорее всего, их в мороженом много. Также следует насторожиться при виде слишком ярких и кислотных цветов, особенно синего, ярко-зеленого или насыщенного фиолетового. Обычно это говорит о большом количестве красителей и ароматизаторов. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

Море, привет! В эти выходные привет от Радио Мир летит на побережье одного конкретного моря – японского. Владивостоку сегодня исполняется 166 лет. Вся наша огромная сеть вещания поздравляет жителей и гостей города с праздником. Желаем вам ярко отметить. О местных достопримечательностях расскажем в программе «Лучший город мира» в самое ближайшее время. Прямо сейчас только любимая музыка «Елка» уже звучит. У микрофона Александр Лазарев.

0: удивительный мир. Кора радужного эвкалипта способна переливаться 9 цветами. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Сан Саныч знает! Идти с долгами в Юпитер! 515-800!
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
3: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
1: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по результатам акции, правила приобретения, количество призов, срок, месте и порядке получения. Возьми подарок ООО и «Авто» 12+.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
7: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
8: «Печь Инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. «Печь Инфо». Греем не слухи, а факты. 16+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95. Хорошо звучит.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Лучший город мира. Владивосток.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. Самая старая улица Владивостока протянулась через весь центр города. Изначально она называлась «Американская» в честь корвета «Америка», на котором в 1859 году в эти места прибыл губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский. Тогда-то он и принял решение основать здесь пост, откуда можно будет владеть Востоком. Через 14 лет во Владивосток впервые пожаловал представитель императорской семьи – великий князь Алексей Александрович. Он хотел лично осмотреть недавно присоединенные дальневосточные земли. Вельможу в город доставил фрегат «Светлана». В честь него улица и стала Светланской. В советское время, как было принято во многих городах, главная улица Владивостока называлась в честь вождя мирового пролетариата. Историческое название ей вернули в конце прошлого столетия. Сегодня протяженность Светланской составляет 4,5 километра. Неспешным шагом ее можно пройти за час. Но это если не рассматривать здания. А если у каждого останавливаться и интересоваться прошлым построек, такая прогулка займет целый день, возможно, даже не один. Купеческие и доходные дома, первые театры и конторы, магазины и гостиницы. Почти каждый дом здесь – памятник истории и архитектуры, построенный на рубеже 19 и 20 веков.
0: Радио «Мир» во Владивостоке. 90,9 FM.

0: скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Похищение шедевра.
1: На мировом рынке, молодой человек, эта картина стоит 300 тысяч долларов.
0: Дерзкое ограбление.
2: Вот и проговорились, гражданин Лоскутов.
0: Сразу три психологических детектива. «Возвращение святого Луки», «Черный принц», «Версия полковника Зорина». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. С нами проще. Радиомир.фм. Просто и интересно.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие, моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Керамические блоки в смоленской керамике.
4: Смоленская керамика на века.
5: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
6: 4 июля в Никее.
7: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
8: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
9: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
10: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
11: Подробности на сайте itcollegetop.ru.

0: ответить. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
2: Слушай «Радио Мир» Смоленск.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полдень. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. 80 лет назад Кёнигсбергская область вошла в состав Советского Союза. Теперь это Калининградская область. Решение, что регион станет частью СССР, было принято на Ялтинской и Потсдамской конференциях союзных держав. Советскому Союзу нужен был незамерзающий порт на Балтике. Калининградская область занимает первое место в стране по производству шпротов, а также второе по выращиванию цветов. Лидирует она и в туристической отрасли. В прошлом году регион посетил около 2,5 миллионов туристов. В Венесуэле число погибших в результате землетрясения превысило 2600 человек. Об этом сообщает Министерство по коммуникациям и информации страны. 12 600 пострадали, без жилья осталось более 15 тысяч. Для временного размещения открыты 59 лагерей. Среди пострадавших распределили почти 10 тысяч тонн продовольствия. Землетрясение повредило более 800 зданий. В Венесуэле было зафиксировано 890 авторшоков. На Урале и в Сибири ожидается жаркий июль. Температура воздуха ожидается выше климатической нормы на значительной части территории России, сообщает Гидрометцентр. Причиной тому станет приток нагретых воздушных масс из Центральной Азии. Жарко будет на Кольском полуострове, северо-востоке европейской части страны, а также на территориях Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского округов, Омской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской областей, Республики Алтай, Алтайского края, Хакасии. Есть мнение, что нынешняя жара в России и Европе – это шествие глобального потепления по планете. В зоопарке Алматы впервые за 20 лет родились еноты-полоскуны. Первые месяцы они находились в укрытии вместе с матерью. Белла проявила себя как заботливая мама и не подпускала к детенышам посторонних. Сейчас малыши окрепли и начали выходить в большой вольер. Посетители могут наблюдать за тем, как они осваивают окружающий мир. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
2: Если хочешь танцевать,

Танцуй. Танцы, вокал и прочие развлечения в выходные обычно делают отдых ярче, а потому мы абсолютно спокойны за выходные жителей Владивостока. Там отмечают 166-летие города, а значит, все вышеперечисленное имеет место быть. Владивосток с праздником! И всем городам нашего вещания приятных выходных! Александр Лазарев у микрофона, на радио «Мир хорошо звучит» Артур Пирожков. Через 20 минут поговорим о брускете в программе «Соль и перец», а во второй половине часа не пропустите программу о секретах радио и телевидения.

0: удивительный мир. Любые следы на Луне останутся навсегда. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия. Процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только – какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают.

0: все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
1: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Как-то вечером мне пришлось на несколько часов приютить 8-летнюю соседскую девочку. Выучив все уроки, она проголодалась. Окинув взглядом содержимое холодильника и шкафов, я смогла предложить яичницу и брускетту. Последнее слово оказалось гостье незнакомо. Пришлось устроить небольшой кулинарный факультатив. Брускетта – классическая итальянская закуска. В оригинале она состоит из трех ингредиентов – черствого хлеба, оливкового масла и чеснока. Сегодня это блюдо сельской бедноты Центральной Италии широко распространено в мире. К тому же оно дает простор для импровизации. Кулинары смело используют все разновидности хлеба и бесконечно изобретают, что положить сверху. Любители морепродуктов предпочитают вариант с креветками, вегетарианцы с овощами, мясоеды с колбасой, а сладкоежки с фруктами. Приготовить закуску очень легко. Для брускетт подойдет любой хлеб. Нарежьте его на куски толщиной 1-1,5 см и подсушите на сковороде или в духовке. Затем смажьте оливковым маслом и по классическому рецепту натрите чесноком, либо начинайте творить собственный рецепт. Мой фаворит – брускетта с томатами и базиликом. Соль в том, что оливковое масло в брускетте считается антиоксидантом и богато витамином Е, а перец в том, что неумеренное употребление калорийного блюда грозит лишним весом. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Есть только один Квинта.
0: Кто же такой этот пан Квинта?
2: Вас можно брать за одну только вашу фамилию.
0: Артист?
2: Я музыкант.
0: Знаменитый медвежатник или просто борец за справедливость? Кем бы он ни был, он всегда играет по-крупному.
2: Взгляните на этот план.
0: И идет ва-банк и ва-банк 2. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Танцы являются самым древним видом искусства в истории человечества. Танцемания. Танцемания. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

0: каждом звуке. Backstage. Секреты телевидения.
1: Воздуха добавь ведущему. Просто кивни камерой.
2: Тишина на площадке.
3: 3, 2, 1, погнали.
2: Начали.
0: Backstage. Live.
4: На телевидении давно придумали свой собственный язык. Быстрый, емкий и часто смешной. Давайте полистаем словарик. Самые ценные кадры в любом сюжете – это те, которые сняли случайно. Пусть хаос, пусть даже не об этом сюжет, но это всегда цепляет. Кусочек реальной жизни без монтажа и есть лайв. Бывает лайв шумовой, когда главное не картинка, а звук, прямо как на радио. Слышите, как капает вода или идет стройка? Есть лайв атмосферный. Это когда оператор снимает туман или снег, и зритель понимает, это не павильон киностудии, а реальность. Бывает лайв документальный. Камера стоит на месте, и в объектив попадает все подряд. Но именно это становится основой сюжета. Высший пилотаж телевизионного хулиганства – лайв-метафора. Журналист не показывает быка, а только его рога, торчащие из-за угла дома, и мозг уже сам дорисовывает стадо. Ну, тут смех или мурашки. А есть вкусные лайфы, гастрономические. Камера подглядела, как пекут блины или жарят шашлык, и аромат уже как будто через экран долетает до зрителя. А есть лайфы, практически каскадерские, экстремальные. Герой сюжета или журналист впервые в жизни прыгает с парашютом прямо в кадре и с таким восторгом об этом рассказывает, что зритель уже сам хочет испытать эти эмоции. Вот она сила лайфа. С вами была Татьяна Алексеева. Не забудьте включить телевизор.
0: Backstage. Секреты телевидения на Радио Мир.

0: Реклама.
1: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
2: При поддержке Министерства обороны РФ.
3: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40, 60, 02. Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
4: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
5: Гранд-арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
8: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
9: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
10: Смоленская керамика на века.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Возвращение святого Луки». 16+. Погода.
1: Сегодня синоптики обещают в Волгограде переменную облачность и плюс 32. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, 22 со знаком плюс. Возможен небольшой дождь. В Казани переменная облачность и плюс 25. В Ульяновске облачно с прояснениями, возможен дождь, 25 со знаком плюс. В Кемерове облачно, возможен дождь с грозой и плюс 23. В Перми переменная облачность, плюс 22. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 27. В Москве синоптики обещают пасмурную погоду, дожди с грозами и плюс 20.

нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Я не сошел с ума так надо.
1: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 13 часов. Вместе каждый день.
1: Студия «Радио Мир», Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. В своей телеграмме российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию государства, но и стало важной вехой мировой истории. В Свердловской области остаются затопленными 115 частных и 53 дачных дома, а также более 1800 приусадебных участков. По данным регионального управления МЧС, также под водой 8 низководных мостов. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, откачивают воду, патрулируют территории и подвозят питьевую воду. При этом вода медленно отступает. За сутки она покинула более 170 домов. В Туве продолжают искать двух пропавших девочек, сообщает Мир 24. Спасатели обследовали более 105 километров береговой линии, осмотрели 92 острова. Они прекращают работу и водолазы. Напомню, девочки пропали в среду. У берегов Енисея нашли их личные вещи. На Земле началась сильная магнитная буря уровня G3, сообщили в лаборатории солнечной астрономии РАН. Бурю прогнозировали еще за 2 дня до начала событий. Ожидалось, что она начнется 3 июля и продлится более суток. Однако шторм пришел с задержкой примерно на сутки. По данным специалистов, нынешняя буря сопоставима с событием 21 марта. Но пока она уступает ему по своей продолжительности. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба МИР 24.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8-495-748-1390. Звезды, я страшно падаю.

Вот в таком волшебно-удивительно нежном настроении мы продолжаем этот летний выходной, дорогие друзья. Моя Мишель в начале нового часа на Радио Мир. Приветствую всех. Что бы вы себе сегодня не запланировали, а хоть бы даже и полное безделье, имеем, как говорится, право, Радио Мир – отличный музыкальный компаньон. Сергей Жирихин в вашей компании в ближайшее время проведем вместе.

0: лето в каждом звуке. Реклама.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: «Бетон Инвест». Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
3: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
1: Yeah.
2: 4 июля в Микее.
3: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 30.

0: 7-10-20. Семья. Когда важно быть уверенным.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» – программа о том, что делает нас здоровыми и красивыми. Кристиан Диор как-то заметил, что аромат женщины говорит о ней больше, чем ее почерк. А я бы добавила, не только говорит, но может изменить самочувствие. Для этого существует ароматерапия. Тот случай, когда из практики родилась теория. Положительное влияние эфирных масел на здоровье, самочувствие и настроение люди заметили в далекой древности. Египетские царицы использовали масло жасмина перед свиданиями. Мы, конечно, не царицы, но отчего бы не воспользоваться ценными знаниями. Иланг-иланг, сандал, роза создадут тонкий шлейф притягательности. Люди не будут понимать, почему им так нравится находиться рядом с вами. Если по утрам единственное желание – зарыться в одеяло и игнорировать мир, попробуйте цитрусовые масла. Грейпфрут, лимон, апельсин бодрят не хуже двойного эспрессо. Достаточно капли на запястье или в аромадиффузор, и вы полны сил. Для меня, например, важно поддерживать фигуру. И здесь ароматерапия приходит на помощь. Сочетание мяты и грейпфрута уменьшает аппетит, а корица с ванилью помогают контролировать тягу к сладкому. Если вдохнуть их перед едой, мозг получит сигнал, что десерт уже съеден, и голод уменьшится. Еще одна распространенная проблема. По вечерам часто не хватает чувства релакса. После напряженного дня расслабят лаванда, ромашка или мелисса. Можно принять ванну с этими маслами, и стресс растает, как сахар в чае. Так что есть смысл попробовать. А если решитесь, не забудьте обратить внимание на состав. Используйте только натуральные масла. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Похищение шедевра.
1: На мировом рынке, молодой человек, эта картина стоит $300,000.
0: Дерзкое ограбление.
2: Вот и проговорились, гражданин Лоскутов.
0: Сразу три психологических детектива. «Возвращение святого Луки», «Черный принц», «Версия полковника Зорина». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.

0: Это в каждом звуке. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королёв. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие, моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королёв. Слушайте Радио Мир.
0: Минутная история.

0: хорошо звучит. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова. Подарки всем покупателям.
2: 4 июля в Микее.
3: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
6: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по реализации правил и поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения, водитель подошел и авто 12+.
7: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
8: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Категория «Нагрузка». Головные боли, проблемы с сердцем и сосудами. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
12: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
13: Смоленская керамика.
7: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова. Подарки всем покупателям.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.

0: города.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться от отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя крутит дом, семья.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Отдельное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю, где, по данным властей, сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. В правительстве подчеркнули, что задача компании – оперативно нарастить отгрузки топлива для внутренних потребителей. Казань с 10 по 13 ноября примет международную строительную неделю БРИКС. Участие в ней примут 6 тысяч человек. Основные мероприятия форума пройдут в выставочном центре «Казань-Экспо» и комплексе «Пирамида». Оргкомитет по подготовке и проведению уже создан. Мероприятия в рамках выставки начали проводиться уже с 1 июля. Китайские орнитологи приехали в Якутию исследовать стерхов, сообщает Мир-24. Сибирский белый журавль – один из наиболее редких видов мировой фауны. Зимуют стерхи в китайской провинции Цзянцзи на живописном озере Паянг, а гнездятся в Якутии. Страны ведут совместный мониторинг, изучают миграционные пути, применяют GPS-передатчики, обмениваются данными и методиками. Благодаря этому уже зафиксирован рост численности восточной популяции. Пулково пятый раз прошел ежегодный забег по взлетно-посадочной полосе. Изначально он был задуман как имиджевая история. Длина взлетных полос в Пулково уникальна. Аэропорт может принимать любые виды самолетов, но потом добавилась и спортивная составляющая. Если в первом забеге участвовали 100 человек, то сейчас уже 800. И дистанции, в отличие от первых забегов, уже не одна, а две, 3 и 10 километров. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Все в нашей жизни вопрос контекста и конкретных обстоятельств. В том числе, как бы странно это ни звучало, и вопрос доверия или не. Спасибо великому Пушкину. Все подробно объяснил, что обмануть меня несложно, я сам обманываться рад. Приветствую, друзья, это Радио Мир. Все по правде. Лето, выходной, любимая музыка. Сергей Жирихин в вашей компании, чему очень рад.

0: Среднее облако весит порядка 500 тонн. Слушайте «Мир».
1: Музыкально-информационное радио.
2: Реклама.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
7: АМК.
6: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
7: АМК.
6: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
7: АМК.
6: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
8: Ох, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
9: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво. Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
11: Юпитер в Смоленске более 5 лет. 515-800.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Печи и камины в смоленской керамике.
14: Смоленская керамика на века.
15: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
16: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
17: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
18: Это в каждом звуке.

0: хорошо звучит. Радиогид. Путешествие вашей мечты и новые горизонты.
1: Всем привет, с вами Радиогид. Сегодня расскажем про далекий остров Самуи, или, как привыкли называть его русские туристы, Самуи, принадлежащий Таиланду. Там много достопримечательностей, но одна пользуется особой популярностью, поскольку дает возможность заглянуть в будущее. Речь идет о визите к мумии местного святого. Если вас такое приключение не пугает, отправляйтесь в храм на восточной стороне острова, между пляжем Хуатанон и водопадом Номуанг. Мумифицировавшийся монах при жизни был настоятелем этого храма. Жил свято, точно предсказал свою смерть и после чудом избежал тлена. Вот уже полвека он сидит в стеклянном саркофаге и предсказывает будущее. Чтобы узнать свою судьбу, нужно сделать денежное пожертвование, встать на колени перед мумией и вытянуть из специальной коробки палочку с номером. Потом на соседнем стенде вы найдете свое предсказание. Кстати, все по-честному. Оно не обязательно будет хорошим. Но срок годности у него год. И в целом прогноз все же оптимистичный. С вами был Радиогид. Слушайте Радио Мир.
0: Радиогид. Открывайте мир вместе с нами.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Есть только один Квинта.
0: Кто же такой этот пан Квинта?
2: Вас можно брать за одну только вашу фамилию.
0: Артист?
2: Я музыкант.
0: Знаменитый медвежатник или просто борец за справедливость? Кем бы он ни был, он всегда играет по-крупному.
2: Взгляните на этот план.
0: И идет ва-банк и ва-банк 2. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

0: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Реклама.
1: Это мое место.
2: Мы точно все взяли?
3: Вакаванга! Еще и место осталось. Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Д Авто. Гагарина, 53. Телефон 39 20 20.

0: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: Алло.
2: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
3: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. «Семья» – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: 4 июля в Микее.
6: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
7: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
8: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске 38 85 95.
9: Радио Мир.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 15 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров в поздравительной телеграмме по случаю 250-летия Соединенных Штатов Америки заявил, что Россия и США способны находить эффективные решения самых сложных общемировых и региональных проблем. Лавров также поздравил американский народ с праздником, пожелал ему мира и благополучия. Во втором полугодии 2026 года россиян ждут две сокращения.

Для всех граждан такое мнение выразил академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, такая мера могла бы популяризировать многодетность и формировать у молодежи верные представления о семье. В Шотландии мужчину задержали за нападение на прохожего. Инцидент произошел 27 июня в центре прибрежного

реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные, ценят свое время и сами решают, что и где покупать, потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

0: человеческая память – субстанция непостижимая. Как работает большой-большой вопрос. Однако некоторые закономерности все же имеются. Например, если сказать человеку «не вспоминай о чем бы то ни было», ни о чем другом он думать уже просто не сможет. В этой связи прошу вас, друзья, не вспоминайте о том, что вы слушаете «Радио Мир», и любимая музыка всегда хорошо звучит.
1: Мировой хит-парад. Лучшее. Беларусь.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Радио Мир. Удивительный мир. Горбатые киты могут общаться на расстоянии 14 тысяч километров. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
3: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по результатам акции, правила выведения, количество призов, срок их, месте и порядке получения. Возьми подарочку ООО и «Авто» 12+.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Боль в спине и суставах. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
7: Плитка для крыльца в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
11: При поддержке Министерства обороны РФ.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
12: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
13: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.
14: «Радио Мир».
15: Может, девочка, не плачь, тебя.
0: Лето в каждом звуке.
14: «Радио Мир».

0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.
1: Сегодня, простите, какое число?
2: 12.
1: 12-е? А то мы живем на отшибе, не очень-то в курсе. Там что, новый декрет вышел?
2: Какой декрет?
1: Ну, чтобы жениться по 12-м числу.
3: На съемочной площадке комедии «Джек Восьмеркин. Американец» тогда еще неизвестный актер Александр Кузнецов должен был доказать, что главная роль ему по плечу. Планка стояла высокая. Играть приходилось вместе с мэтрами, такими, как Евгений Евстигнеев. Кстати, кое-что связывало молодого и маститого актеров помимо картины. Оба, прямо скажем, были весьма неравнодушны к прекрасному полу. Александр вспоминал, что когда он влюблялся, а это случалось нередко, ему буквально сносило крышу. Кузнецов был трижды женат. Первой супругой стала актриса Людмила Сапко, с которой он познакомился в агит-театре «Товарищ». Брак продлился недолго, но в нем Александр стал первый раз отцом. Вскоре молодой артист влюбился в свою сокурсницу, а еще через какое-то время женился на Юлии Рутберг, которая также училась в Щукинском театральном училище, только на несколько курсов младше. В 1986 году, когда шла работа над фильмом про Джека Восьмеркина, жена Юлия родила Александру сына Григория. Так что можно сказать, что в предмете спора «Женитьбе» актер в свои 27 лет разбирался прекрасно.
1: Сегодня, простите, какое число?
2: 12.
1: 12-е? А то мы живем на отшибе, не очень-то в курсе. Там что, новый декрет вышел?
2: Какой декрет?
1: Ну, чтобы жениться по 12-м числу.
0: Киноцитаты. Любимые фразы из любимых фильмов.

0: Музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир». Похищение шедевра.
1: На мировом рынке, молодой человек, эта картина стоит $300,000.
0: Дерзкое ограбление.
2: Вот и проговорились, гражданин Лоскутов.
0: Сразу три психологических детектива. «Возвращение святого Луки», «Черный принц», «Версия полковника Зорина». Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
3: Реклама. Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
4: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390. Самая длинная интернет-ссылка содержит 2083 символа. Радиомир.фм. Коротко и ясно.

0: звучит. Минутная история.
1: Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: Лето в каждом звуке. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова. Подарки всем покупателям.
2: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
3: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32 17 03. Играй красиво. 12+.

0: 8029.
1: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
2: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. «Семья». Когда важно быть уверенным.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова. Подарки всем покупателям.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
6: Слушайте «Радио Мир».
7: Вы как относитесь к бракосочетанию?
8: Лето в каждом звуке.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Мир хорошо звучит. Радио Мир хорошо звучит. Опять одна. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 4 часа дня. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Минпросвещение России в ближайшее время ожидает указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Документ должен гарантировать условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательства на жизнь и здоровье. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу по признанию особого статуса учителя в стране. Вице-премьер Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Отдельное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю, где, по данным властей, сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. В правительстве подчеркнули, что задача компании – оперативно нарастить отгрузки топлива для внутренних потребителей. На Ямале протестируют новую систему доставки грузов весом до 10 килограмм с помощью дронов. Проект облегчит жизнь оленеводов, кочующих вдали от цивилизации. Воздушные курьеры доставят заказ в любую точку тундры. Заказать товар можно через СМС или в приложении. Беспилотник подлетит к нужному месту и зависнет на малой высоте. Сбросит груз на землю и после улетит на базу. Житель Бурятии выставил на продажу памятник Ленину. Об этом сообщает Байкал Дейли. Фигура вождя мирового пролетариата высотой более 2 метров, изготовленная из дюраля и покрыта серебряной краской металлик для придания футуристического блеска. Владелец памятника просит за него 300 тысяч и считает, что Владимир Ильич идеально впишется в строгий ландшафт парка или станет главным арт-объектом любого загородного участка. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

Желание побыть наедине с собой по завершении трудовой недели и оправдано, и объяснимо. Главное, дорогие друзья, не будем забывать, что одиночество хорошо ровно до тех пор,

0: удивительный мир. Морские выдры, чтобы не потерять друг друга во время сна, держатся за лапки. Слушайте мир. Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом. Топовые

0: LG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. LG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева, 74. Звоните 53 53 53. LG. Надежность в движении.
1: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
2: АМК.
1: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
2: АМК.
1: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
2: АМК.
1: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
3: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
4: Нарушение осанки, сколиоз, плоскостопие. Центр доктора Бубновского. 460043. Пробное занятие бесплатно. 460043.
5: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
6: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13/2. Подробности и условия акции по телефону 38-08-26.
7: Покупайте сайдинг в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
12: Радио Мир. Хорошо.

0: каждом звуке. Радио Мир. Лучший город мира. Владивосток.
1: Радио Мир вещает во многих городах России, и мы с удовольствием делимся с вами жизнью и историей этих мест. В центре Владивостока есть удивительный квартал, называется Миллионка. В 70-х годах 19 века здесь начали селиться иммигранты из Китая. Люди это были бедные, и дома строили из подручных средств. Ни единого вам дизайна, ни нормальных планировок. Комнаты, и без того небольшие, делили перегородками на отсеки по 4-5 квадратных метров. Внутри возводили нары в 2, а то и в 3 яруса. При этом количество жителей постоянно росло. К слову, и название «Миллионка» появилось как раз из-за густонаселенности района. Горожане старались обходить его стороной. Опиумные притоны, игорные заведения, публичные дома. Порядки тут устанавливали влиятельные сыновья Поднебесной, которых побаивались даже местные власти. Миллионка благополучно пережила революцию, гражданскую войну и интервенцию. Порядок здесь навели лишь в середине 30-х годов 20 века. До наших дней сохранились не все китайские хибары, а только самые основательные. Например, здание детской спортивной школы на улице Пограничной. Его построили в 1886-м для купца Чана Шанли. Он открыл здесь театр для работяг Сун Джеу Утай, что означает «никогда не стареющий, как молодой бамбук». На сцене густо напудренные артисты выступали под музыкальный аккомпанемент. Сегодня Миллионка – одна из главных туристических зон Владивостока. Помимо крохотных двориков и узких переулков, где расположились уютные кафе и магазины, ее отличительная черта – барельефы, муралы и граффити. Художественное сообщество 33+1 сделало на стенах домов серию изображений обитателей Миллионки, как раз по мотивам нашумевшего китайского прошлого.
0: Радио «Мир» во Владивостоке. 90.9 FM.

0: музыкальное информационное радио. Смотрите на телеканале «Мир».
1: Есть только один Квинта.
0: Кто же такой этот пан Квинта?
2: Вас можно брать за одну только вашу фамилию.
0: Артист?
2: Я музыкант.
0: Знаменитый медвежатник или просто борец за справедливость? Кем бы он ни был, он всегда играет по-крупному.
2: Взгляните на этот план.
0: И идет ва-банк и ва-банк 2. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+. Вместе каждый день.
3: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Самая высокая средняя зарплата зафиксирована.

время ожидает указ, который закрепляет особый статус и общественную значимость педагогов, заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Документ должен гарантировать условия профессионального развития, защиту от угроз и посягательства на жизнь и здоровье. Ранее президент России Владимир Путин поддержал инициативу по признанию особого статуса учителя в стране. В Европе в ходе июньской жары зафиксировано 4000 смертей, но окончательные цифры могут быть выше, сообщает Reuters. Эксперты отмечают, что аномальная жара с 20 по 28 июня стала самой сильной из зафиксированных в Европе. Она привела к нарушениям в энергоснабжении, повреждению инфраструктуры и перегрузке систем здравоохранения. Ученые считают, что причина аномального тепла в изменении климата. В России разрабатывают лунный полигон для подготовки космонавтов к лунным миссиям. Комплекс будет способен воспроизводить условия, максимально приближенные к лунной поверхности. Основное внимание на полигоне будет уделяться отработке внекорабельной деятельности, включающей навыки выхода из жилого модуля, шлюзования, проведения технического обслуживания и ремонта оборудования. Пока это все. Елена Семененко, Радио Мир.

Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Юпитер избавит от больших долгов. 515-800.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
9: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
10: 4 июля в «Микее». Корм для кошек «Шеба» 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
11: Универсам «Микей» – магазин у вашего дома.
12: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы быстро и выгодно. Доступные анализы «Смоленск». Энтеробиоз и гельминты всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620. 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ от фундамента до внутренней отделки и специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты, гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
14: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
15: «Радио Мир». Хорошо звучит.
16: «Радио Мир».
17: Совершенно секретно.
18: Лето в каждом звуке.

0: сначала повтори, нам все сначала повтори. О, как мы.
1: Погода.
2: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 17 часов. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона. Путин отметил его инвестиционный потенциал. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля. В ней, в частности, говорится о том, что самый западный регион России по праву славится своей историей.

0: около 115 тысяч человек. В Москве сегодня множество спортивных активностей. В столице день московского спорта, сообщает телеканал «Мир-24». В скверах и на улицах проходят мастер-классы, турниры, фитнес-марафоны. Для жителей и гостей города доступно более 100 бесплатных тематических площадок. Основные находятся в Олимпийском комплексе «Лужники». Аллеи у стадиона превратились в фитнес-центр под открытым небом. В Москву вернулась непогода. Синоптики прогнозируют до конца дня ливни с грозами, сильный ветер. Водителям стоит быть особенно внимательными за рулем, предупреждает департамент транспорта. Автомобилистов призывают проверить исправность дворников, убедиться, что в бачке омывателя есть жидкость. На дорогах нужно не забывать о соблюдении дистанции скоростного режима. Еще одна рекомендация – быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают.

Строго говоря, лето нельзя назвать явлением сугубо календарным. Для июля в сердце цифры на градуснике значения не имеют. Но когда происходит полное совпадение внутреннего и внешнего, это ли несчастье? Приветствую всех, дорогие друзья. С июльской субботой вас поздравляю я, Сергей Жирихин. А слушаете вы Радио Мир.

если ты со мной, я готов на все. Пусть даже мне придется вылезти из кожи вон. Знай, у тебя не будет нужды ни в чем. Всегда прикрой своим сильным мужским плечом.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Музыкально-информационное радио. Реклама.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40 60 02.
2: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового «Тенет Т4Л». Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего «Тенет» только на Николаева 74. Начало в 11.00. Подробности по телефону 51 11 22.
3: Срок конца 4 июля, 2026. Подробности по регистрации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения, в отделе продаж ООО и «Авто» 12+.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
4: Маленькое чудо. Мы подарим его вам, и мир станет богаче на счастливых пап и мам. Медицинский центр «Семья», клиника репродуктивной медицины, где мечта стать родителями становится реальностью. Современное обследование и лечение всех видов бесплодия, процедуры ЭКО, включая программы по ОМС и квалифицированное ведение беременности. Мы рядом на каждом этапе вашего пути. Семья – ваш шанс на родительское счастье. Второй Красненский переулок, дом 2. Звоните 37 10 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Соль и перец. Вся правда о еде и модных продуктах.
1: Здравствуйте, в студии Саша Лосева. Моя сестра отдыхала на юге Китая и наконец-то попробовала джекфрут. Наконец-то, потому что до этого моей активно путешествующей родственнице попадались только 20-30-килограммовые экземпляры целиком. А тут встретились уже очищенные и нарезанные желтые дольки. Как говорится, надо брать. Да, джекфрут – самый крупный плод на земле из произрастающих на деревьях. Вес его порой достигает 35 килограммов, а родиной принято считать Индию и Бангладеш. Гиганты размером с крупный арбуз в Юго-Восточной Азии и некоторых других частях земного шара едят как хлеб насущный каждый день. А то, какое блюдо из них приготовят, зависит от степени зрелости. Недозрелые плоды как овощ жарят или тушат с кокосовым молоком и специями. А спелый джекфрут становится приторно-сладким и тогда идеально подходит для различных десертов. Соль в том, что плоды джекфрута используются в народной медицине некоторых азиатских стран как лекарственное средство для улучшения пищеварения от похмелья и лечения язвы желудка. А перец в том, что фрукт настолько липкий, что разделывать его лучше в резиновых перчатках. Кроме того, некоторые люди, слишком чувствительные к ароматам, могут отказаться есть джекфрут из-за своеобразного, не очень-то приятного запаха. С вами была Саша Лосева. До встречи в моем радиоблоге.

0: Музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Вместе. Каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В Казани до конца сентября частично перекроют улицу Фучика. Причиной тому станет реконструкция теплового магистрального трубопровода, говорится на сайте мэрии города. 6 июля и до 29 числа будет закрыт проезд для транспорта, а также парковочные зоны и пешеходные дорожки. Ремонтные работы станут частью крупномасштабного проекта по обновлению системы теплоснабжения Казани. Водители и пешеходов просят принимать во внимание временные неудобства. Эксперимент по оказанию госуслуг гражданам России и за рубежом охватил 12 стран. Пилотный проект распространился в том числе на Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Кыргызстан и Китай, сообщает Минэкономразвитие. Прием граждан, организованный в информационно-консультационных центрах, уже сейчас в Армении, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане. Граждане могут оформить СНИЛС и получить электронную подпись. Сертификаты и ключи выпускаются в России. После завершения пилотного проекта его результаты планируется использовать в постоянной системе обслуживания. Магнитная буря накроет Землю в эти выходные. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Суббота начнется на Земле с магнитной бури красного уровня активности. Прогноз актуален для средних широт, в том числе для Москвы. К понедельнику ожидается новое возмущение магнитосферы. Ранее специалисты Центра погоды ФОБОС предупреждали о самой сильной буре с марта этого года. В Самаре в музее модерна 5 июля состоится концерт «Лето. Время впечатлений». Там можно будет услышать классические произведения Глинки, Римского-Корского, Чайковского, Рахманинова и других известных композиторов. Также впервые в городе прозвучат пасторальные эскизы, фортепианный цикл современного российского автора Максима Бирюкова. Он содержит 10 пьес, которые предназначены для исполнения в 6 рук. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.
0: Смотрите на телеканале «Мир».
2: Есть только один Квинта.
0: Кто же такой этот пан Квинта?
3: Вас можно брать за одну только вашу фамилию.
0: Артист.
3: Я музыкант.
0: Знаменитый медвежатник или просто борец за справедливость? Кем бы он ни был, он всегда играет по-крупному.
3: Взгляните на этот план.
0: И идет ва-банк и ва-банк 2. Смотрите сегодня на телеканале «Мир». Категория 16+.
4: Лето. В каждом звуке.

история. Всем привет! В студии Павел Королев. Сегодня, 4 июля, день фруктового салата. Об этом наша минутная история. Неофициальный праздник посвящен вкусному и полезному блюду. Кто и когда придумал его отмечать, неизвестно. Часто такие мероприятия рождаются стихийно в интернет-сообществах. Идея смешивать разные фрукты несколько тысяч лет. Древнегреческий поэт Афинеи в 3 веке до нашей эры описывал разнообразие сладких фруктовых салатов на пирах. Существовала такая традиция и на Руси. Правда, у нас слово «фрукт» не существовало. Сладкие плоды называли «аваштами». Собственно, так именовали все, что растет из земли и пригодно в пищу. Чаще всего смешивали свежие моченые или печеные яблоки, груши, ягоды, а к ним добавляли орехи, изюм, мед, патоку и десертное вино. Поскольку свежие фрукты были доступны лишь летом, важную роль играли способы сохранения продуктов. В наши дни этот праздник – повод собраться за столом, на котором много ярких, свежих и сладких фруктов. Однако не следует забывать о том, что вместе с источником витаминов, минералов и клетчатки в этот день в ваш организм может попасть и много сахара. Поэтому, как и во всем, следует соблюдать умеренность. Такая сегодня минутная история. С вами был Павел Королев. Слушайте Радио Мир.

0: каждом звуке. Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
0: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
1: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
2: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
3: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: 4 июля в Микее.
5: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
6: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
7: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
8: Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот». Долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде. А внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот». Фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
9: Смоленская керамика на века.
10: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
11: Радио Мир.
12: Лето в каждом звуке.
13: Радио Мир.

0: Погода.
1: Сегодня в нашем городе ожидается облачная с прояснениями погода. От 15 до 21 градуса тепла, возможен небольшой дождь. Завтра облачно с прояснениями. В утренние часы плюс 14. В дневное время столбик термометра будет колебаться у отметки 18 градусов тепла. Спонсор прогноза погоды – ООО «Ветснаб». Сеть ветеринарных аптек «Зоофарм». «Зоофарм» – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты. Индивидуальный подход к проблеме каждого клиента. Широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса: Колхозная площадь 6 и Кирова 2. Зоофарм. С заботой о здоровье ваших животных. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 6 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В 7 регионах России в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости. Розничная продажа алкогольных напитков 8 июля будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в республиках Коми, Алтай и Камчатском крае. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. Собака по кличке Цунами спасла из-под завалов в Венесуэле 26 человек. Об этом рассказал руководитель кинологической группы по работе в зонах стихийных бедствий Хорхе Бейнс. 9-летний пес специализируется на поиске людей под завалами и после оползней. Ранее цунами помогало устранять последствия землетрясения в Турции. В конце июня в Венесуэле произошло 2 серии мощных подземных толчков. По последним официальным данным погибло более 2600 человек, 12 600 ранены. В Алтайском крае на ЕГЭ по физике братья-близнецы из Заринска получили по 100 баллов. Александр и Сергей Половниковы – золотые медалисты. Кроме физики, они успешно сдали экзамены по русскому языку и математике. Во время учебы в школе молодые люди не раз становились победителями-призерами Олимпиад. Далее братья будут учиться в Томске. Свою жизнь они хотят связать с нефтегазовым делом. Актеру театра и кино Фрунзику Мкрчяну в субботу могло бы исполниться 96 лет. Именно столько исполняется 4 июля со дня его рождения. Для миллиона советских зрителей артист был олицетворением абсолютного успеха. В Армении Фрунзика считали национальным героем. Но мало кто знал о непростой жизни Мкрчяна. За свою карьеру актер снялся более чем в полсотни фильмов разных жанров. К числу самых знаменитых и любимых зрителями относятся «Мимино», «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Одиноким предоставляется общежитие», «Суета-сует» и «Не горюй». Пока это все, Роман Глухов, Радио Мир.
0: Реклама. Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве. 8495-748-1390.

суббота, среди прочего, прекрасна еще и тем, что сразу по ее завершении, то есть после, приходит еще один выходной, а потому разгон, полученный сегодня, вполне преобразуется в завтрашнее «Дальше больше». Привет, друзья, это «Радио Мир». Любимая музыка всегда хорошо звучит. Меня зовут Сергей Жирихин.

0: 630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной 10-этажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Только не работа.
3: Все, не отвечаем.
0: Вот так гораздо лучше.
4: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
6: При поддержке Министерства обороны РФ.
7: Все. Устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да. Турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-info.ru и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
10: 16+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио Мир. Хорошо звучит. Фитнес-шейк.
1: Всем привет! Меня зовут Аня Селезнева, и это «Фитнес-шейк» — программа о том, как превратить спорт в удовольствие. На днях коллега спросил меня, считать ли новое увлечение его дочери спортом, а увлеклась девочка ничем иным, как хобби-хорсингом. Пришлось вникнуть в подробности. На первый взгляд, езда на палке с плюшевой лошадиной головой может и выглядит дурачеством, но, с другой стороны, в ряде стран к ней относятся весьма серьезно. А в Финляндии, например, занятия хобби-хорсингом даже входят в программу ряда школ. Собственно, там-то все и началось. Алиса Аурнимяки хотела ездить верхом, но ее семья не могла себе этого позволить. Тогда она стала воспроизводить элементы верховой езды, используя палку с лошадиной головой. Забава приобрела популярность. Алиса придумала и оформила правила, и в 2017 году прошли первые соревнования. Далее появились ассоциации хобби-хорсинга. Главный вопрос – есть ли от всего этого польза? Да, есть. Хобби-хорсинг укрепляет мышцы спины и пресса, увеличивает выносливость. Занимающиеся учатся бегать, преодолевать разные препятствия высотой от 20 до 140 сантиметров, красиво двигаться, развивать чувство ритма. Без всего этого правильной и красивой езды не получится. Необычный спорт сочетает элементы легкой атлетики и гимнастики. Приходится работать в буквальном смысле за двоих, изображать и наездника, и лошадь. Рост, вес, возраст и пол участников не важны. Да и затраты на это увлечение значительно ниже, чем на конный спорт. Деревянная лошадь стоит недорого, а в интернете легко найти инструкции, как сделать ее самостоятельно. На сегодня это все. С вами была Аня Селезнева.
0: Фитнес-шейк на Радио Мир.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске!

0: Летающие обезьяны и танцующие медведи.
1: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
2: Категория «Макс».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto на Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.

0: Приходите. Осуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
1: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
2: 4 июля в Микее. Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
3: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
3: Лето в каждом звуке.

0: Прямо сейчас на телеканале «Мир» художественный фильм «Ва-банк». 16+. Погода.
1: Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 34. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 22, возможен дождь. В Казани переменная облачность и плюс 27. В Ульяновске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 23. В Кемерове облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Перми переменная облачность и плюс 24. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди и плюс 27. В Москве пасмурно, небольшой дождь и плюс 21.
0: Радио «Мир».
2: Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 19:00. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман

и тоже под надзором регулятора. Выпускники сдали ЕГЭ по физике в полтора раза лучше, чем в прошлом году. Рособорнадзор подвел итоги. Ведомство сообщило о значительном росте результатов экзамена. Число тех, кто получил от 81

0: Сильных вспышек произошли на Солнце в субботу, об этом сообщает Институт прикладной геофизики. Начались они еще в 3 часа ночи и продолжались от 15 до 36 минут. Ранее ученые объяснили причины частых вспышек на Солнце. По их словам, несколько групп пятен на звезде влияют друг на друга. В Институте космических исследований РАН пояснили, что их буквально плющит. Пока это все. Роман Глухов, информационная служба «Мир-24».
1: Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой.

0: Официальный дилер Tenet Premier Auto в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В «Трейд-авто» автомобили проверяют заранее. А вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день, и дальше только ваш маршрут. «Трейд-авто» — проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
4: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
5: В медицинском центре «Семья» ведет прием опытный врач-гематолог высшей категории Савинцева Марина Николаевна. Диагностика анемий, нарушений свертываемости и других заболеваний крови профессионально, с вниманием и индивидуальным подходом. Ваше здоровье в надежных руках. Запись по телефону 37-10-20. Семья. Когда важно быть уверенным.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения. АМК. Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером. АМК. Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада. АМК. Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес. Когда стройка в радость.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет. Когда выбрала колледж, IT топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
0: Tenet. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Tenet Premier Auto в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
11: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
2: «Радио Мир» Смоленск. 103.1 FM.
12: «Радио Мир».
13: Танцемания.
14: Танцемания на радио «Мир».

0: Танцемания на Радио МИР. Удивительный мир. Рассказанная вслух история активирует 7 различных областей мозга. Прокачиваем серое вещество в программе «Час для вас». По будням в 10 утра. Время московское.
1: Реклама.

0: круче, чем ГОСТ.
1: Бетонная брусчатка на гранитной основе у официального дистрибьютора «Штайнгот» в смоленской керамике. Более 70 вариантов. Износостойкость, долговечность и прочность. Брусчатка «Штайнгот». Шевченко 99Б. Телефон 607-300.
0: Смоленская керамика на века.
2: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво. 12+.
5: А вы готовы к пляжному сезону? Новая яркая пляжная коллекция уже представлена в магазинах «Модная шляпка». Фантастический выбор купальников, туник и, конечно, шляпок. Актуальные модели, расцветки, принты и широкий размерный ряд. Магазин «Модная шляпка». Ждем вас на Кашена 8, Колхозная площадь и в ТРЦ «Макси», третий этаж.
6: Планируете строительство дома? Сейчас самое время начать. Строительная компания «Дом мечты» предлагает полный цикл работ. От фундамента до внутренней отделки. И специальное предложение сезона. При заказе дома под ключ проект в подарок. С вами работают только опытные специалисты. Гарантия качества и соблюдение сроков. Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33. «Дом мечты». Строим будущее вместе с вами.
7: 4 июля в Микее.
8: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
9: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
10: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
11: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
12: Категория на плюс.
13: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
14: «Радио Мир». Хорошо звучит.
15: «Радио Мир».
14: «Радио Мир». Хорошо звучит.
16: «Танцемания».
17: «Танцемания» на «Радио Мир».

Алерс, по взлетам по трассу, сквозь препятствия, сквозь время и пространство. На летней резине, полюки земле, мой подземное царство, хоть затритый по земле. Все просто, без дыши, наш остров, не дышит. Телесов гадаешь в окно, мы в бессонном режиме. Сейчас они не нужны мне.

0: От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Мир. Музыкально-информационное радио. В Москве 8 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Российский президент поздравил жителей Калининградской области с 80-летием региона. Путин отметил его инвестиционный потенциал. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля. В ней, в частности, говорится о том, что самый западный регион России по праву славится своей историей, разнообразием и красотой природных ландшафтов. Глава государства отметил, что Калининградская область обладает серьезным потенциалом в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, строительстве и других важных сферах. Россия поможет пострадавшей от землетрясения в Венесуэле продуктами и медикаментами. Об этом сообщил глава латиноамериканского департамента МИДа Александр Щетинин. В республику командируются специалисты в области санитарно-эпидемиологического контроля. В Венесуэле число погибших в результате землетрясения превысило 2600 человек, 12 600 пострадали, без жилья осталось более 15 тысяч. В Алтайском крае на ЕГЭ по физике братья-близнецы из Заринска получили по 100 баллов. Александр и Сергей Половниковы – золотые медалисты. Кроме физики, они успешно сдали экзамены по русскому языку и математике. Во время учебы в школе молодые люди не раз становились победителями и призерами Олимпиад. Далее братья будут учиться в Томске. Свою жизнь они хотят связать с нефтегазовым делом. В Москву вернулась непогода. Синоптики прогнозируют до конца дня ливни с грозами и сильный ветер. Водителям стоит быть особенно внимательными за рулем, предупреждает департамент транспорта. Автомобилистов призывают проверить исправность дворников и убедиться, что в бачке омывателя есть жидкость. На дорогах нужно не забывать о соблюдении дистанции и скоростного режима. Еще одна рекомендация – быть особенно аккуратными на мостах и эстакадах, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Пока это все. Роман Глухов, Радио Мир.

0: Танцемания на радио МИР. Реклама. Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Собираете ребенка в летний лагерь? Сдайте анализы. Быстро и выгодно. Доступные анализы Смоленск. Энтеробиоз и Гельминт. Всего 200 рублей. Доступные анализы. Звоните 630-620-630-620. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Четвертое.

0: Заработная плата от 110 тысяч рублей, компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
1: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Сан Санычу в Юпитере все понравилось. 515-800.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
6: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

0: Мания на Радио Мир.
1: По заполненной улице я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: «Танцемания» на Радио МИ. Реклама.
1: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
2: Зоофарм – это больше, чем ветаптека. Это место, где ваш питомец получает заботу и внимание, а вы – уверенность в его здоровье. Опытные фармацевты, индивидуальный подход к проблеме каждого клиента, широкий выбор ветпрепаратов. Наши адреса – Колхозная площадь 6, Кирова 2. Зоофарм – забота о здоровье ваших животных.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», индустриальная 5, 40 60 02.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. Автомобили в наличии в D-Auto. На Николаева 74. Звоните 53 53 53. BLG. Надежность в движении.
6: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны.

0: 9. Мечтаете о капитальном заборе или навесе? Начните с правильных блоков. Архитектурные блоки «Штайнгот» – долговечная альтернатива кирпичу. Устойчивы к любой погоде, а внутри есть канал для скрытой проводки. Сочетается по цвету с брусчаткой, подчеркивая архитектурную целостность объекта. Блоки «Штайнгот» – фундамент вашей безопасности и комфорта. Шевченко 99Б. Телефон 548-777. Подробности на сайте smallkirpich.ru.
1: Смоленская керамика на века.
2: Теннет. Весь модельный ряд. На Кутузова 50. В Смоленске знают все подряд. Про Кутузова 50. Официальный дилер Теннет Премьер Авто в Смоленске на Кутузова 50. По промокоду Кутузова подарки всем покупателям.
3: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
4: Радио Мир. Хорошо звучит.
5: Радио Мир.
4: Танцемания. Танцемания на Радио Мир.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 9 часов вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. В своей телеграмме российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию государства, но и стало важной вехой мировой истории. В Свердловской области остаются затопленными 115 частных и 53 дачных дома, а также более 1800 приусадебных участков. По данным регионального управления МЧС, также под водой 8 низководных мостов. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, откачивают воду с помощью мотопомп, патрулируют территории и подвозят питьевую воду. При этом вода медленно отступает. За сутки она покинула более 170 домов. В Туве продолжают искать двух пропавших девочек, сообщает Мир-24. Спасатели обследовали более 105 километров береговой линии, осмотрели 92 острова. Не прекращают работу и водолазы. Напомню, девочки пропали в среду. У берегов Енисея нашли их личные вещи. В Москву на ВДНХ привезли светящихся рыб – флуоресцентных тернеций. Эти рыбки выведены искусственно. Яркая окраска проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, который позаимствовали у кораллов и медуз. В Москвариуме представлены рыбы 4 цветов – розовый, оранжевый, желтый и зеленый. Миролюбивый характер позволяет рыбкам уживаться с безобидными соседями. В длину они вырастают до 5 сантиметров. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

Танцемания. Танцемания на радио Мир.

0: Танцемания на радио Ми.
1: Реклама.
2: Июля в Микее.
3: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
4: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: АМК.
7: Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
6: АМК.
7: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
6: АМК.
7: Широкий выбор расцветок.

0: Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория «Макрос».
2: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Де Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
3: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
5: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
6: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.

Танцемания. Танцемания на радио Мир.

0: «Танцемания» на радио «Мир». Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое. В мировом хит-параде на «Радио Мир». От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. И в Санкт-Петербурге на частоте 93.7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит.
1: Реклама.

0: полном порядке.
1: Модифицированный песок для заполнения швов, брусчатки и плит от немецкой торговой марки Quick Mix Fugensand. Эксклюзивный представитель Fugensand в Смоленской области. Компания «Смоленская керамика». В наличии три цвета. 607-300. Шевченко 99Б.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ

0: новых снов.
1: Приходите. Досуговское шоссе 72. Звоните 54-88-33.
2: У каждого автомобиля с пробегом есть прошлое. Вопрос только, какое оно? В Трейд-Авто автомобили проверяют заранее, а вы выбираете авто уже с гарантией. Оформляете все за один день и дальше только ваш маршрут. Трейд-Авто. Проверенные автомобили с пробегом. Приезжайте. Николаева, 74.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
4: 16+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38-85-95.
6: Вы как относитесь к бракосочетанию?
7: Не, я об этом думать еще рано.
6: Об этом думать никому не рано и никогда не поздно, между прочим, да? Женщина, друг, человек.
7: Студентка, комсомолка, спортсменка, красавица. И за все это я прошу 25 баранов. И бесплатную путевку.
6: Сибирь.

Лето.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 22 часа. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Венесуэле число погибших в результате землетрясения превысило 2600 человек. Об этом сообщает Министерство по коммуникациям и информации страны. Более 12,5 тысяч пострадали. Для временного размещения открыты 59 лагерей. Землетрясение повредило более 800 зданий. В Венесуэле было зафиксировано 890 авторшоков. В Узбекистане численность населения более чем на 800 тысяч превысила показатели прошлых лет. Такие итоги подвели после масштабной переписи населения и сельского хозяйства, сообщает Мир-24. На основе этих цифр правительство будет рассчитывать потребность регионов в новых школах, больницах и рабочих местах, а также планировать поддержку сельского хозяйства. В Новосибирской области усилена профилактическая работа на водоемах. Специалисты раздают памятки, беседуют с отдыхающими, пресекают купание в неофициальных пляжей и нахождение детей у воды без взрослых. Также спасатели напоминают, входить в воду следует постепенно, так как резкий перепад температур опасен. Сегодня День города отмечают в Калининграде, русской Европе 80 лет. Сегодня это не только столица янтаря. Регион занимает первое место в стране по производству шпротов и второе в России по выращиванию цветов. В последнее время самый западный регион уверенно лидирует и в туристической отрасли. В прошлом году область посетили около 2,5 миллиона туристов. Главные места – Куршская коса и Танцующий лес. Последний – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена Семененко, «Радио Мир».
0: Реклама.
2: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
0: Дорогие друзья, аудитория «Радио Мир» придерживается традиционных ценностей и всего добивается своим трудом. Слушатели «Радио Мир» активные, целеустремленные и самодостаточные. Ценят свое время и сами решают, что и где покупать. Потому что сами зарабатывают. Ваш бренд станет частью жизни тех, кто ценит качество и надежность. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия. Информация на сайте radiomir.fm. 18+. Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Москве 8495-748-1390.

0: реклама.
1: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И Авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
2: Срок конца 4 июля 2026. Подробности по резервации, правила приобретения, количество призов, срок их, место и порядок получения, водитель подошку и авто 12+.
3: МЧС России напоминает: не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
4: АМК. Декоративное фасадное покрытие нового поколения.
5: АМК.
4: Имитирует кирпичную кладку или облицовку клинкером.
5: АМК.
4: Широкий выбор расцветок, быстрый монтаж и премиальный внешний вид вашего фасада.
5: АМК.
4: Подробности по телефону 305-400 или на сайте АМК Смоленск. Новый бизнес, когда стройка в радость.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Гранд-арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».

музыкальное информационное радио. Каждый звуковой файл, загруженный на телефон, делает его тяжелее. Слушай музыку и подкасты на радиомир.фм и живи легко. Удивительный мир. Радиомир.

0: Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир». Реклама.
1: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
3: Категория «Макрос».
4: Заключай контракт с вооруженными силами России. Зарплата от 4 миллионов 500 тысяч рублей в год. Единовременная выплата 2 миллиона рублей. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 22 15 22.
5: При поддержке Министерства обороны РФ.
6: Мы точно все взяли?
7: Вакаванга! Еще и место осталось!
8: Джили Акаванга – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в Джили Де Авто. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
9: 4 июля в Микее.
10: Корм для кошек Шеба 24 рубля 90 копеек. Квас «Желтая бочка» 1,5 литра 79 рублей 90 копеек.
11: Универсам Микей. Магазин у вашего дома.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Мир» в Смоленске. 38 85 95.
14: Совершенно секретно. Штандартенфюрер Штирлиц. Личное дело фон Штирлица Макса Орта.

Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 34. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 22, возможен дождь. В Казани переменная облачность и плюс 27. В Ульяновске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 23. В Кемерове облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Перми переменная облачность и плюс 24. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди и плюс 27. В Москве пасмурно, небольшой дождь и плюс 21. We'll be right back.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 11 вечера. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Вице-премьер Александр Новак поручил увеличить поставки топлива в российские регионы. Отдельное внимание было уделено Иркутской области и Забайкальскому краю, где, по данным властей, сохраняется напряженная ситуация с обеспечением нефтепродуктами. В правительстве подчеркнули, что задача компании – оперативно нарастить отгрузки топлива для внутренних потребителей. Казань с 10 по 13 ноября примет Международную строительную неделю БРИКС. Участие в ней примут 6 тысяч человек. Основные мероприятия форума пройдут в выставочном центре «Казань-Экспо» и в комплексе «Пирамида». Оргкомитет по подготовке и проведению уже создан. Мероприятия в рамках выставки начали проводиться уже с 1 июля. Китайские орнитологи приехали в Якутию исследовать стерхов, сообщает Мир-24. Сибирский белый журавль – один из наиболее редких видов мировой фауны. Зимуют стерхи в китайской провинции Цзянси на живописном озере Паянг, а гнездятся в Якутии. Страны ведут совместный мониторинг, изучают миграционные пути, применяют GPS-передатчики, обмениваются данными и методиками. Благодаря этому уже зафиксирован рост численности восточной популяции. Пулково пятый раз прошел ежегодный забег по взлетно-посадочной полосе. Изначально он был задуман как имиджевый проект, однако со временем стала укрепляться и спортивная составляющая. Если в первом забеге участвовали 100 человек, то сейчас 800. И дистанции, в отличие от первых забегов, уже не одна, а две – 10 и 3 километра. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».
0: Слушайте радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77487754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

музыкальное информационное радио. В интернете существует около 2 миллиардов веб-сайтов. Но самое необходимое на радиомир.фм.

Завтра в Волгограде переменная облачность и плюс 34. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, плюс 22, возможен дождь. В Казани переменная облачность и плюс 27. В Ульяновске облачно с прояснениями, возможен дождь и плюс 23. В Кемерове облачно, дождь, гроза и плюс 21. В Перми переменная облачность и плюс 24. В Ростове-на-Дону облачно с прояснениями, местами дожди и плюс 27. В Москве пасмурно, небольшой дождь и плюс 21.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве полночь. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил своего американского коллегу Дональда Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов Америки. В своей телеграмме российский лидер отметил, что подписание Декларации независимости США не только положило начало существованию государства, но и стало важной вехой мировой истории. В Свердловской области остаются затопленными 115 частных и 53 дачных дома, а также более 1800 приусадебных участков. По данным регионального управления МЧС, также под водой 8 низководных мостов. Спасатели оказывают адресную помощь жителям, откачивают воду с помощью мотопомп, патрулируют территории и подвозят питьевую воду. При этом вода медленно отступает. За сутки она покинула более 170 домов. В Туве продолжают искать двух пропавших девочек, сообщает Мир-24. Спасатели обследовали более 105 километров береговой линии, осмотрели 92 острова. Не прекращают работу и водолазы. Напомню, девочки пропали в среду. У берегов Енисея нашли их личные вещи. В Москву на ВДНХ привезли светящихся рыб, флуоресцентных тернеций. Эти рыбки выведены искусственно. Яркая окраска проявляется благодаря встроенному в ДНК гену, который позаимствовали у кораллов и медуз. В москвариуме представлены рыбы 4 цветов – розовый, оранжевый, желтый и зеленый. Миролюбивый характер позволяет рыбкам уживаться с безобидными соседями. В длину они вырастают до 5 сантиметров. Пока это все. Елена Семененко, информационная служба «Мир-24».

Радио Мир. Хорошо звучит.

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21, в Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве час ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Елена Семененко. Здравствуйте. В Венесуэле число погибших в результате землетрясения превысило 2600 человек. Об этом сообщает Министерство по коммуникациям и информации страны. Более 12,5 тысяч пострадали. Для временного размещения открыты 59 лагерей. Землетрясение повредило более 800 зданий. В Венесуэле было зафиксировано 890 авторшоков. В Узбекистане численность населения более чем на 800 тысяч превысила показатели прошлых лет. Такие итоги подвели после масштабной переписи населения и сельского хозяйства, сообщает Мир-24. На основе этих цифр правительство будет рассчитывать потребность регионов в новых школах, больницах и рабочих местах, а также планировать поддержку сельского хозяйства. В Новосибирской области усилена профилактическая работа на водоемах. Специалисты раздают памятки, беседуют с отдыхающими, пресекают купание в неофициальных пляжей и нахождение детей у воды без взрослых. Также спасатели напоминают, входить в воду следует постепенно, так как резкий перепад температур опасен. Сегодня День города отмечают в Калининграде, русской Европе 80 лет. Сегодня это не только столица янтаря. Регион занимает первое место в стране по производству шпротов и второе в России по выращиванию цветов. В последнее время самый западный регион уверенно лидирует и в туристической отрасли. В прошлом году область посетили около 2,5 миллиона туристов. Главные места – Куршская коса и Танцующий лес. Последний – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Елена Семененко, «Радио Мир».
0: Вы слушаете радиоканал «Мир». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-48-754 от 22 февраля 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Программа радиоканала «Мир» рассчитана на возрастную аудиторию старше 16 лет.

0: Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.
1: На причале громко чайки и не сужаем. На причале бьются волны, как на чайке. И нас с тобой они качали.

музыкальное информационное радио. Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

Я не в формате по ящику и я не в формате навязчивом, но я по музыке от сердца, честный очень.

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир». Лучшие песни стран Содружества в программе «Мировой». Весь месяц выбирайте модную музыку на сайте radiomir.fm. Голосуйте за тех, кто вам нравится, и слушайте итоговый хит-парад в эфире «Радио Мир» в последнее воскресенье каждого месяца. Лучшее, модное и любимое в мировом хит-параде на «Радио Мир».

Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21. В Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 2 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. В 7 регионах России в День семьи, любви и верности не будут продавать алкоголь. Об этом сообщает РИА Новости. Розничная продажа алкогольных напитков 8 июля будет запрещена во Владимирской, Вологодской и Сахалинской областях, а также в республиках Коми, Алтай, Камчатском крае. Запрет не будет распространяться на кафе и рестораны. Аферисты начали запугивать поддельными документами об уголовной ответственности. Кроме того, они зачастую требуют оплатить несуществующие штрафы. Об этом сообщает Управление МВД по борьбе с киберпреступлениями. Злоумышленники представляются сотрудниками силовых структур и присылают фальшивые постановления. Там могут указываться выдуманные нарушения, например, разглашение банковской или налоговой тайны. В МВД напоминают, что деньги по таким требованиям переводить нельзя. Аномальная жара в Европе затронула Альпы. Снег на швейцарских ледниках растаял на несколько недель раньше. 29 июня на леднике Рона наступил день таяния ледников. Это период, когда снег, который накопился за зиму, тает, и ледники начинают терять нижние слои. В конце июня Европу накрыла беспрецедентная волна жары. Она привела к обновлению исторических температурных рекордов. В Германии, Франции, Польше, Швейцарии, Румынии и Словакии прогнозируется температура выше 40 градусов. На новой сцене Мариинского театра прошла большая премьера. Там показали оперу «Джоконда» в постановке болгарского режиссера Орлина Анастасова. Сюжет оперы позаимствован из трагической пьесы Гюго «Анжела Тиран Падуанский». В центре сюжета – противостояние певицы Джоконды и шпиона инквизиции Барнабы. Впервые опера прозвучала в 1876 году в Миланском театре «Ла Скала», но теперь Джоконду на мировых сценах почти не встретить. Пока это все. Роман Глухов, «Радио Мир».

Лето в каждом звуке. Радио.

музыкальное информационное радио. От Мурманска до Владивостока. Более 220 городов сети вещания. 53 миллиона слушателей в России и странах Содружества. А теперь и в Санкт-Петербурге. На частоте 93,7 FM. Радио «Мир». Музыкально-информационное радио. Хорошо звучит. Итальянский танец тарантелла появился из-за укусов тарантулов. Двигайся в своем ритме, ведь танцемания не кусается. 3 часа уникального вечернего микса в субботу и воскресенье на радио «Мир».

Каждую секунду 8 человек на планете заходят в социальные сети. Подпишись на страницу «Радио Мир» в ВК и проводи время с пользой. Удивительный мир. «Радио Мир».

Радио Мир. Лето. Солнце. Мир. Хорошо звучит.

0: погода.
1: Как рассказали нам синоптики, сегодня в Волгограде переменная облачность, очень жарко, до 34 градусов. В Екатеринбурге облачно с прояснениями, небольшой дождь возможен и 22. В Казани сегодня переменная облачность, днем около 27 градусов. В Ульяновске возможен небольшой дождь и около 23 градусов в течение дня. Небольшие дожди сегодня обещают в Кемерове, здесь днем 21, в Перми без осадков, солнечно и до 24 градусов. В Ростове-на-Дону и Таганроге сегодня облачно с прояснениями, небольшие дожди возможны, днем 27 градусов. В Москве пасмурно, небольшой дождь возможен и около 21 градуса.
0: Радио Мир. Смотри, какими мы счастливыми можем быть. Позвони мне, позвони.

0: Музыкально-информационное радио. В Москве 3 часа ночи. Вместе каждый день.
1: В студии «Радио Мир» Роман Глухов. Здравствуйте. Рассмотрение законопроекта о регулировании криптовалют перенесли на сентябрь. Причина в большом количестве поправок к этому документу, пишет газета «Коммерсант». Если законопроект примут, то он может вступить в силу в сентябре. Он предполагает ужесточить контроль за рынком цифровых валют, проводить сделки с криптовалютой.